0: 8 утра в Ванкувере. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. В зависимости от времени ваших суток, сегодня у нас на календаре среда, 29 июля. Ну и традиционно напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире. 778-716-7067, 778-716-7067, задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим, и наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся в нашем прямом эфире озвучивать. Ну, что касается нашего сегодняшнего утреннего собеседника, то им станет общественно-политический деятель, предприниматель Денис Елисеевич, а это значит, что сегодня речь пойдет по большей части о том, что сегодня происходит между Россией и Украиной, ну и много других новостей. Давненько не было Дениса, поэтому, я думаю, вопросов накопилось много. Я думаю, что поговорить есть о чем, поэтому с огромным удовольствием приветствую Дениса на нашем эфире, свой коллегу Александру Герсон. Саш, привет, доброе утро. Денис, также доброе утро, наверное. Рады видеть, рады слышать.
1: Да, доброе утро, Александр, Денис.
2: Привет, Денис. Вот я вижу у тебя новую майку, Make Ukraine Great Again. Это тоже можно приобрести в твоем магазине?
1: Да, да.
2: Денис, можно еще раз адрес магазина? Если можно, говорить это чаще, потому что многих это интересует.
1: libertyua.shop. Ну, оно на всех моих каналах, оно в описании есть.
2: libertyua.shop, правильно я сказала?
1: Да, да.
2: Ну, это я, Владимир, вам, потому что вы мне задавали этот вопрос, пока Денис еще не пришел, не присоединился к нам. libertyua.shop, и вот такую маечку, Make Ukraine Great Again, вы тоже сможете приобрести, такую же, выпишите такую же, как у Дениса Елисеевича, наверное, такую же точно, да, Денис?
1: Да, да, да, да.
2: Ну, конечно же, первый вопрос, который мы хотим тебе сегодня задать, это вчерашняя встреча Трампа и американского президента Дональда Трампа, как-то я фамильярничаю, и украинского президента Владимира Зеленского. Ну и, конечно, еще есть вопросы по поводу того, что случилось в Каспийском море, то, что Зеленский, так сказать, то, что Иран обвиняет Украину в том, что был подбит иранский, сейчас скажу точно, как они говорят, иранское судно. Но все же сначала вчерашняя встреча, Денис.

0: И я как бы это знаю, кое-что в эфире сказать не могу, что-то оцениваю сам. И вот из того, что я могу оценить сам, и из того, что могу рассказать, развилка ситуации очень серьезная. Сценарий первый – это все, что сейчас происходит, а ведь то, что Зеленский приехал к Трампу, это же только часть общей комбинации, о чем мы, наверное, дальше поговорим. Это может идти принуждение Путина к миру. Потому что Путин так надоел всем в Америке своей вот этой вот манерой, когда договорились, но не договорились, и вот так вот все это по кругу бегает, и, как вам сказать, когда согласен на что-то Путин, начинает Зеленский упираться. Когда там где-то прижали Зеленского, начинает Путин упираться. И вот эти два Володи портят половине планеты жизнь. И это первое. А второе, как вы видите, Нетаньяху приехал. Как вы видите, международная риторика определенная. И, возможно, так насмотрелись на Зеленского с его нежеланием к миру, с его враждебностью, с одной стороны. С другой стороны, то же самое у Путина. И думают, ну, раз такая ситуация, давай тогда мы будем Украину использовать как частную военную кампанию. Но если ты так хочешь воевать бесконечно, ты такой воинственный, давай будешь в коалиции США, Израиль и Украина против Ирана и России и за их спиной Китая. Вы знаете, это я и у вас в эфирах всегда говорил, это моя мечта, чтобы Украина была союзником США. Но только один момент, и чтобы Израиль был тоже нашим стратегическим партнером. Но вы знаете, только не в роли дурачка. Вот так бы я это сформулировал. Что такое дурачка? В Израиле идет война, скажем, с первого дня основания, с определенными обострениями. И даже во времена этих обострений все равно люди себя чувствуют спокойно, им позволяют любить Израиль. Им позволяют иметь другое мнение, им позволяют любить Нетаньяху, им позволяют не любить Нетаньяху или любого лидера до него. Я не слышал, чтобы Нетаньяху кого-то репрессировал. Я не слышал, чтобы Нетаньяху кого-то в тюрьму посадил за какой-то пост или слово в интернете или где бы то ни было. Там есть свои внутренние конфликты. Сейчас не будем разбирать, там ортодоксы, которые не хотят служить. Ведь в каждом обществе нет страны без проблем и общества без проблем. Но в целом как бы нет такого, что побеждает Нетаньяху, а проигрывают все остальные. Так как у Зеленского. Когда что-то идет хорошо, это благодаря Зеленскому. Когда все хреново, значит так, это те, кто не хотят идти в армию, это еще вот те, вот те, и вот те, и вот те, и весь мир, простите меня, говно, один я хороший. Поэтому я за то, чтобы перенимать у США, Израиля их образ жизни, мышление, их ценности. Понимаете? А так, получается, все выиграют, а украинцы и Украина проиграют. Вот это самое плохое в этой ситуации. И такой сценарий тоже возможен.
1: А вот ты сейчас сказал, из-за этих двух Володей полпланеты бьется головой об стенку. А почему ты сказал половина планеты? Какая половина?
0: Почти вся.
1: А скажи, пожалуйста, Денис, вот то, что вчера происходило, да, там два были момента такие. Во-первых, встреча, если Трамп, приглашение Трампа при Владимира Зеленского прилететь в Вашингтон, да. То, что не пустили журналистов, о чем-то они там говорили, все, интернет сегодня весь, кто о чем, эти одно говорят, те другое, и во время похорон сенатора Грэма, когда, по-моему, первый раз за 3 года Бенямин Нетаньяху и Владимир Зеленский вообще разговаривали друг с другом живьем или нет?
0: Да. Потом пошла информация, что Израиль запросил встречу с Украиной там, а потом другая информация, что Украина к Израилю, но типа встречу Нетаньяху отменил. Не знаю, кто был инициатор, но встречу потом такую полноценную Нетаньяху отменил. Вот такая была информация.
1: А скажи, пожалуйста, разговор на Трампа с Зеленским, если есть такая информация, о чем они говорили, зачем он его позвал, или это только связано с похоронами сенатора, или все же нет?
0: Это очень была важная встреча. Я только одно вам могу сказать, остальное пусть каждый додумает сам. То, что было в пресс-релизе, в коммюнике, вот в итоге, о чем говорили, это почти не имеет никакого отношения к реальной встрече. В реальности это была очень важная встреча. И помимо того, что происходило в овальном кабинете, дальше работали же делегации. Я на что хочу обратить внимание там ваших зрителей, которые, может, меньше следят за Украиной. В овальном кабинете всегда, ну, это, наверное, все знают, определенное расположение тех, кто там находится. И вот приехал в составе делегации.

0: даже Арахами. Был и Буданов, был и Арахами. И это говорит только о том, что работа была, скажем так, многослойной. Там были моменты и политические, и военные, и даже такие, как, например, вы, наверное, слышали про такой, ну, в кавычках, бизнес в Украине, колл-центры так называемые. Это там, где делки сидят и разводят по телефону иностранцев mm-hmm. и своих людей на деньги, на огромные деньги.
1: Это называется колл-центр?
0: Колл-центр, да, это называется. Это просто невероятно прибыльный бизнес во время войны, только, наверное, продажа оружия может быть. Или какой-то контрабанда на фронт. Вот это такой вид бизнеса, чтобы вы понимали. Просто колоссальные деньги. Я знаю просто цифры. Так вот, эти красавцы сильно раздели американцев. Американцев.
1: Ну, то есть?
0: Ну, звонили американцам и дурили их на деньги, выманивали деньги.
2: А вот эта вот история, да. Помните, Денис, в Монако? Ему, ну да. Ее, что же, я не помню фамилию этого человека.
0: Ну, да, там не да, совсем его... он, я в эти дела, честно говоря, уже не хочу лазить. Ну да, направление мысли правильное. Так вот, в чем суть. ФБР собрало все эти дела, идентифицировало, и ну вот то, что я могу, скажем так, предположить, они передали украинской делегации, что сворачивайте это все и наказывайте.
1: Денис, это называется бизнес, вот такие колл-центры?
0: Ну, к сожалению, в нашем обществе многие называют это бизнесом.
1: Интересно. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас упомянул такое, ты сказал, было бы здорово, если бы была коалиция Соединенные Штаты, Израиль, Украина против России и Ирана. А вот то, что случилось с этим судном торговым, по которому жахнули, якобы Украина или не Украина, иранская, это как бы может повлиять на создание такой коалиции?
0: Это может быть спланированной цепочкой во всех этих событиях. Это не случайность и не вроде бы Украина, а 100% Украина. Угу. И Иран уже угрожал в ответ Украине, ну все, наверное, это читали, там ракетным ударом. Потом они немножко пришли в себя, потом они уже разговаривали там с нашими министрами. И вчера сошлись на том, что ну, вы компенсируете нам затраты, которые мы, потери, которые мы понесли в этой связи. И типа конфликт закрыт, мы не хотим ничего эскалировать. Ну, я сейчас посмотрю, как будут наши реагировать. Знаете, а что мне вспомнилось? А многие, может, даже ваши зрители уже не забыли, а может, и не знали. В 2020 году Иран сбил украинский Боинг с нашими людьми. И погибло очень много украинцев.
1: Пассажиры.
0: Так вот, может быть, потребовать компенсацию у Ирана за это? А то как-то им это сошло с рук. А может, они это сделали вообще по заказу Путина? Потому что это произошло каким-то чудесным совпадением, спустя месяц или два после того, как Зеленский странно себя вел в нормандском формате, кривляясь перед Путиным.
1: Ну да, ну смотри, Иран пригрозил ответными действиями после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. И в результате атаки, ну, название министра иностранных дел Аракчи заявил, что случившееся не может остаться без ответа, и обвинил Киев нарушение устава Организации Объединенных Наций. Но как комментирует Зеленский эту историю?
0: Зеленский никак не комментирует. Это делают министры и другие должностные лица.
1: Угу. Но это начало конфликта между Украиной и Ираном или нет?
0: Ну, я же вам говорю, вначале как бы это как эскалация, сейчас оно сходит на нет. Посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, какие действия будут дальше. Что-то будет. Начинается такой горячий период, окно до выборов в России, когда вот эта развилка, которую я сказал, может быть как мир, вот просто мир, очень быстрый осенью, до вообще глобальной войны.
1: Денис, вы в курсе, это тебе вопрос, что накануне МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и передал ему ноту протеста. Что в этой ноте? Что это за нота протеста? Если...
0: Ну, это же очевидно. Из-за корабля имеется в виду.
1: Ну,
0: после
1: да.
0: этого.
1: Да.
0: Ну, так что здесь обсуждать? Угу. Ударили по иранскому кораблю, они делают стандартные для дипломатии вещи.
1: Как ты думаешь, вот эта короткая беседа, если это беседой можно назвать, несколько слов друг другу Зеленский и Нетаньяху на похоронах сенатора Грэма. Это что-то значит для будущих отношений Израиль-Украина?
0: Нет, потому что этих отношений, к сожалению, нет. А если бы эти отношения были двусторонними, двустороннее желание, то, наверное, за 7 лет Зеленского у власти, уже 8-й год идет, наверное, бы что-то проросло и что-то бы получилось. Этого нет. Конечно, там на уровне спецслужб контакты идут, какие-то вещи происходят, и, наверное, положительные в том числе. Но так, скажем, как вот Аргентина,

0: Эмилей, мы явно ее видим, да, встреча друг другу. Такого нет.
1: Как ты думаешь, насколько Украине выгодно с точки зрения политики, дипломатии, хорошее отношение с Израилем и наоборот?
0: Я всегда говорил так, как я говорю, мечта. Чтобы ключевым нашим союзником, и мы были ключевым союзником в регионе, Восточной Европе, Европе, США, нашим ключевым союзником на Ближнем Востоке был Израиль, а там вообще без вариантов с кем-то другим. В Латинской Америке Аргентина. И Европе, когда где-то придут правые лидеры, я раньше рассчитывал на Мелони в Италии, но теперь нет. Теперь, возможно, в Испании, во Франции, невозможно точно, придут правые лидеры и работать с ними. И вот такой альянс здравого смысла против этих глобалистов, против этой всей леваков и гадостей, и таких агрессивных, как Путин, Иран. Вот, но вы понимаете, вот вы сказали против России, Ирана коалиция. Вот в этом же и разница. Я хочу, чтобы за. Мы были не против, а за. То есть не собраться против. Мировая война, как бы такая, как вторая, сейчас не идет. За ценности. За определенные ценности. И вот Украина должна перенять вот эти ценности. Базовые ценности западной цивилизации. Потому что Зеленский выходит на камеру, рассказывает, какая демократия, как все хорошо. Сейчас поговорим, Лара Лумер приехала в Украину, сняла с ним интервью, с многими другими, и теперь каждые 5 минут у себя на аккаунте постит, что Украина — это фантастическая страна, все супер, не врите, это все русская пропаганда. Нет, а где-то русская пропаганда, понятно, кто же с этим спорит? Она работает на полную катушку, но правда ее уже никто всерьез не воспринимает. А что ж ты не рассказала про то, что нет демократии, про цензуру? Понимаете, вот я о чем говорю. То есть они пытаются перед всем миром показать, все хорошо, все хорошо. Но ведь это не так. Это не так, это вранье.
1: Ты сейчас сказал, что было бы идеально с твоей точки зрения, если бы у Украины был один партнер, союзник на Ближнем Востоке, это Израиль, Аргентина, и в Европе ты потом добавил, что Франция или Испания, что понятно, что туда придут правые лидеры. Почему ты так думаешь? Ведь сегодня там Макрон и Санчес далеко не правы.
0: Правильно, так я имею в виду ближайшее будущее. У Макрона нет никакого рейтинга. У Санчес уже держится просто на каких-то, наверное, коррупционных связях. Он просто весь пропитан коррупцией, Санчес. И там, скорее всего, тоже будут добиваться досрочных выборов. Что касается Франции, у Макрона вообще нет никакого рейтинга. Высочайший рейтинг у Ле Пен. Возможно, кто-то еще будет правый кандидат. То есть народ уже наелся и устал от этого всего. И вот это будет сдвигом по всей Европе. Но проблема в чем, понимаете? Вот другая пропаганда, есть русская пропаганда, есть пропаганда глобалистов, левая. И они любого правого будут называть пророссийским. Потому что любой правый просто прагматично смотрит на мир. И на дела.
1: Спросите у Яниса, лидеры, скажем, Дональд Трамп 80, Нетаньяху 78. На их фоне Зеленский, ну, мальчик, молодой человек, а молодое поколение всегда более прогрессивное, чем предыдущее. Может быть, одна из причин, почему Зеленский не может договориться ни с тем, ни с другим, если не может, это его возраст, или все-таки причина в другом?
0: Нет, возраст здесь совсем ни при чем. И прогрессивность поколения, я так тоже раньше думал. На самом деле все это не так, все зависит исключительно от того, что у человека в голове. Человек может быть в полностью здравом смысле, как Трамп 80, и полностью закоренелым совков коммунистом, как Зеленский был в свои 40, когда стал президентом. Вообще ни на что не влияет. Влияют только твои взгляды, твои планы, если они у тебя есть, твое видение, твоя философия и твои истинные намерения. Вот что влияет.
1: Спасибо, Денис.
2: Спасибо, Денис. Да, я вот как раз хотел немножечко остановиться на госпоже Лоре Лумер. Вот ее приезд, ее, ну, как сегодня принято говорить, переобувание, да, многие сравнивают с госпожой Латыниной, да, то есть очень резко, быстро и кардинально, буквально на 180 градусов. Если еще совсем недавно Украина была националистической страной, где правят фашисты и воюют фашисты, одни сплошные националисты и так далее, то сегодня Лора Лумер извиняется перед украинцами. И даже вот эта знаменитая встреча с главным раввином Киева, да, вот, к сожалению, у нас должен был быть в эфире, то он не получился у нас по связи, мы не согласовали.

0: Олесь. Так вот, это вот из той же истории, о которой, ну, вы знаете, но сказать не можете. Ну, я имею в виду, это звенья одной цепи. Я имею в виду встречи Зеленского с Трампом в Белом доме и вот этот приезд Лоры Лумер, а самое главное, вот это ее, ну, перебывание, да, вот это ее новые вот эти нарративы.
1: Да, абсолютно. Это все звенья одной цепи, и это одна комбинация.
0: Угу. Тогда возможный приезд двух знаменитых переговорщиков в Киев, вроде бы как дали согласие, и, значит, Уитков и Кушнер, вот это тоже в эту же схему все вписывается? И как вы считаете, насколько реально действительно они могут приехать впервые, по-моему, в Киев?
1: Впервые. Я давно очень жду этого. Я не могу сказать, что я в это верил когда-то. Я всегда давал отрицательные прогнозы. Сейчас та же Лумер вчера написала, что в течение 2 недель они должны приехать в Киев. Mm-hmm. Очень хочу, держу кулаки, но не верю, честно вам скажу. Не верю, что они приедут в течение 2 недель. Дай бог, чтобы они вообще летом прилетели. Потому что тогда это будет серьезный сдвиг. Никто не будет... Вы понимаете, вот нужно немножко шаг назад сделать. Вчерашняя фотография Зеленский с Трампом в овальном кабинете. Улыбаются, пресса. Что только я сегодня утром не начитался даже в американской прессе. Все, Трамп поверил Зеленского, границы 91-го года, Зеленский лучший, все, Зеленский всех сломал, всех переломал, Трамп это. Ну, понимаете, ну я же вижу там просто шоу. Это шоу для Путина. Шоу для Путина. Я не говорю, что это плохо, я просто констатирую факт. Это шоу для Путина. И сейчас, а что сделали американцы? Они поймали Зеленского на чем? Когда Зеленскому вот так вот с ним фотографируют, ты свой парень, ты хороший. Все, он просто плывет, и им можно манипулировать. И я думаю, они сейчас это и делают. Он очень падкий на лесть.
2: А в чем манипуляция? Извините, в чем манипуляция?
1: Ну вот и посмотрим. Вот и посмотрим. Как-то его использовать. Ну есть человек, представьте, есть человек, президент огромной страны в центре Европы, который только дай команду ФАС, он будет воевать, нападать, рвать на куски, вот так вот себя вести. Такой Пригожин в большом масштабе. И официальное лицо, как бы вот так. Только, правда, Пригожин от отморозков своих набирал в свое это ЧВК, а Зеленского на улице хватает обычных людей, обычных мужиков в нарушении Конституции. Но, видимо, это не всех тревожит. Я еще раз вам хочу сказать, то, что мне сказали, меня пытались успокоить по поводу приезда Лумер и ее поведения. Типа так коротко вам скажу, так надо, но я вам не буду говорить в эфире для чего. Но то, как это выглядит, для меня отвратительно. Потому что если бы я был сторонним наблюдателем, я бы так это не воспринимал. Но когда это моя страна, я знаю, что там происходит. И когда вот это пытаются показать людям, что это хорошо, ну, вот, например, смотрите, она уже, кстати, примерно понятно, кто это все спонсировал и финансировал. Ну, это только глупый может не понять по характеру встреч ее и интервью. И вот она сделала интервью, помимо всех прочих, с Арсением Яценюком, с экс-премьер-министром Украины.
0: Да. Случайно она его где-то поймала.
1: Случайно, якобы,
0: да?
1: Конечно. И это выставляется. Яценюк себя это выкладывает, значит.
0: В метро, по-моему, да, я еще уточню.
1: Бомбоубежище. Интервью бомбоубежище. Для чего? Показать, что Яценюк такой патриот, бывший премьер-министр. Так важно с ним поговорить. И, короче, такая бомбежка, что мы засели в бомбоубежище, записали впечатлить. Знаете, вот ну шоу, я же говорю, шоу. Я открываю, во-первых, там живут у меня семья, мои друзья, я примерно ориентируюсь, не примерно, а точно, когда были какие тревоги, какие будут бомбардировки или были. Я думаю, ну себя проверю. Достаю таблицу за последние 3 дня тревог в городе Киеве. Ну днем почти не было угроз. Днем. Вы же не ночью это интервью записывали, правильно? Явно днем. Ну то есть вот такое вот. Вот это мне, извините, это, ну... Ну так нельзя, по-моему. Но в то же время я людям, вот зрителям своим как объясняю. Лора Лумер, чего на нее злиться? Она инфлюенсер. Инфлюенсер. У нее такая работа.
0: Ну да, сегодня, это ее бизнес, конечно.
1: Да, сегодня одни лоббируют, платят. Я вот эту буду песню петь. Вторую. Это ее бизнес, это ее работа. И тем ценней для людей, я всегда говорю, настоящих цените. Настоящих. Потому что когда человек транслирует свои мысли, и когда то, что ему говорит заказчик, это две разных вещи. Но влияет на многих по-разному. То есть говорящие головы часто влияют очень больше, значительно, чем искренние люди, ну настоящие. Но таких настоящих же мало. Почти нет, я бы сказал.
0: Денис, а вот интересна фигура Арсения Яценюка. То есть вот

0: как вот, ну, вообще многими он воспринимается как такой, ну, скажем так, активный участник вот тех самых событий 2014 года, да, которые, собственно говоря, как многие считают, и привели вот к такой конфронтации между Россией и Украиной и так далее, и так далее. И вот он был, соответственно, вот одним из этих конструкторов. Вот сегодня его отношение к власти, с другой стороны, мы видим, он спокойно гуляет по Киеву, там в метро спускается и, ну, как бы в бомбоубежище дает интервью. Вот как ему сегодня там живется? Как-то он пропался вот с горизонта, но вот интересно, какова его жизнь сейчас?
1: Ну, знаете, в соцсети X есть такая функция, вы можете зайти посмотреть, где находится аккаунт, использует ли он VPN и где был зарегистрирован, в каком Apple Store, какой страны. И вот когда я зашел к Арсению Яценюку, его аккаунт был зарегистрирован в Apple Store Германии и показывает, что физически в Германии находится. Поэтому есть у меня такие подозрения, только подозрения. И только вот этот аргумент, что Арсений Яценюк в Киеве только когда нужно. И вряд ли он будет свою семью подвергать опасности обстрелов и всего остального. Но это только лишь подозрение. Так вам скажу. Вообще Яценюк — это давным-давно сбитый летчик. Я не знаю, зачем Ринат Леонидович Ахметов вот такое чудо финансирует, продвигает, доверяет. Это полностью проигрышная ставка. Яценюк пытается делать политику. Это, кстати говоря, тоже вчера у себя рассказывал и для ваших зрителей расскажу. Сразу после революции в 2014 году Яценюку такое шоу сделали, значит, регулярный рейс украинских авиалиний, и типа сбоку нафотографировали, как он ходит по салону в эконом-классе. Смотрите, как близок, смотрите, ни от кого не прячется, среди людей. И вот он на этом сделал пиар. Потом Игорь Валерьевич Коломойский, небезызвестный, вышел, и там, когда с фейковым этим Губаревым по скайпу разговаривали, говорит, а это же мы постанову делали, то есть для пиара Яценюка. Ну, и вот это бомбоубежище, это из этой оперы. Это чистый такой политикан, который ничего не сделал, не провел ни одной реформы. На мой взгляд, полностью провалился. Но он почему-то себя считает очень умным.
0: Было же еще одно весьма любопытное интервью госпожи Лумер с Амош Асманом. Это главный раввин Киева, и вот она как раз тоже приносила свои извинения за то, что вот постила, да, значит, в свое время информацию о том, что Украина – это такое антисемитское государство и так далее, и так далее. И вот привела как раз в пример вот этот закон, да, о, значит, уголовной ответственности за непринятие Холокоста в Украине. И вот такое достаточно душевное интервью у нее получилось.
1: Ну, хорошее шоу для западной аудитории. Хорошее шоу для западной аудитории.
0: Тогда вот, Денис, несколько вопросов. Вот официальные источники, то, что говорят, да, в частности, во время о переговорах Зеленского с Трампом. Ну, во-первых, естественно, это Патриот, да, злополучные. Накануне, кстати говоря, вот тоже интересно, как вы прокомментируете информацию о том, что в октябре, скорее всего, знаменитый вот этот Firepoint, значит, разработает уже окончательно баллистику по ударам по России, в частности, по Москве. Вот главный конструктор, по-моему, давал интервью такое достаточно подробное на эту тему. И вот переговоры Зеленского с Трампом, многие упоминают именно Патриот. Вот как вы считаете, после такой вот, ну, я имею в виду, такого картиночного успеха, что будет с Патриот?
1: А ничего, сегодня утром Боинг сделал заявление, не Боинг, а там один инсайдер, что Боинг заблокировал это. Потому что там есть комплектующие Боинга, а Боинг не передает свои технологии странам третьего мира. Вот и все. Кроме того, уже, по-моему, все знают, что даже если это начать реализовывать, то на это нужно 2 года.
2: Означает ли это, что еще 2 года будет война, даже если это реализовывать?
1: Нет, это не привязанное. Но вы понимаете, это очень хорошо можно продать. Опять Зеленский может приехать и сказать, смотрите, чего я добился. Чего я добился? Я добился у Трампа самого, что мы Патриот, ракеты к Патриотам можем строить. Я за то, чтобы их завтра могли строить, чтобы как можно меньше людей погибало. Но люди все равно будут погибать. И кошмар будет. Вот мы с вами сегодня разговариваем, а есть информация, что сегодня ночью будет страшнейший обстрел в Украине. И я начинаю включать без этой информации просто логику. Каждый раз, последний раз 15,

0: когда Зеленский выезжает из Украины, Киев подвергается массированному ракетному удару или дронами, или комбинированным.
1: Почему, Денис?
0: Ну, наверное, есть негласная договоренность, что он не должен пострадать, погибнуть. Я уверен в этом. Завтра Зеленский и делегация возвращаются в Украину. То есть сегодня последняя ночь без Зеленского в Киеве.

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this. Want to dance?
2: Sure.
1: But for some, it sounded this way.
2: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
3: Would you step out of the car, please, sir?
1: Hey, summer weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
4: И, конечно же, я уверен, Россия будет это использовать.
5: Смотри, я нашла вот здесь, написали нам, основной темой переговоров, длившейся более часа вчера, была тема Трампа с Зеленским. Не тема мирного договора с Россией, а тема оружия. Можно ли с полной уверенностью считать, что Трамп занял позицию «Путь к миру в Украине может лежать только через принуждение Путина к миру»? И для этого США расширяют военную помощь Украине, и также будет принят закон Линдзи Грэма, который сделает Россию экономическим изгоем.
4: Ну, с законом Линдзи Грэма, я уверен, законопроектом будет все не так-то просто. Да, вчера его продвинули, вчера тоже там было. Но я не смотрю так оптимистично, как многие. Я хотел бы, чтобы это приняли. Но что-то мне подсказывает, что будет не так просто. И процесс очень долгий. И скоро на отдых идут. Ну, в общем, надо еще подождать. Касательно всего остального, Трамп, принуждение к миру Путина. Ну, смотрите, это можно попытаться сделать. И уже это делают. Только по России, по их логистике прилетает каждый день. Вот это в Айлбаре, вы видите, бомбят каждый день. Но в ответ сносят по всей Украине торговые центры и эпицентр. Это крупные в Украине. И у них огромные логистические центры, склады. Всем известная Новая почта, прекрасное предприятие, такое, знаете, аналог UPS в Украине, прекрасно работающий, тоже огромные логистические центры, тоже Россия туда бьет. Я себя ставлю на место этих бизнесменов, но вы представляете, сидеть, и у тебя каждый день минус 50 миллионов долларов, минус 10 миллионов долларов, это же огромные деньги. Товаров, застраховано это все, не застраховано, само имущество твое, эти склады, как бы как инфраструктура, люди погибают гражданские. Ну вот эти обмен ударом будут продолжаться. Я просто из логики задаю вопрос, что дальше? Вот что дальше? Придет Путин, скажет, вы знаете, вы так раздолбали мне логистику, что давайте прекратим. Ну дай бог, ну дай бог. Ну что-то мне в это не верится. Кроме того, мы с вами в последний раз общались недели три, наверное, назад, и мы обсуждали удары, помните, по нефтевой инфраструктуре Путина.
5: Вайлдберри, да.
6: Не-не-не,
4: по нефти. Это сейчас, тогда по нефти. И да. Мы обсуждали очереди на заправках. Помните, везде вот да. Эти вот видео, паника, очередь на заправках. Сейчас идут сообщения, что там ситуация напряженная, но стабилизируется потихоньку в России. Это ровно то, что я говорил. Да, это им сильно ударило процент их прибыли, там социальное напряжение какое-то создало. Но это может заставить Путина закончить войну? И я у вас в эфире тоже говорил, в России жрать будет нечего, а Путин будет воевать. И вот вчера выходит статья, американская, по-моему, Bloomberg, что ли, и они пишут, что Путин уже урезает социальные бюджеты, потому что продолжается затяжная война. Потому что исторически Россия себя так ведет. Потому что КГБ всегда будет так вести себя. Всегда будут вот эти вот номенклатура, так сказать, в шоколаде и их семьи. А народ будет делать то, что им скажут. И в Украине примерно то же самое. Просто народ чуть-чуть более свободолюбивый, но его сейчас так загнали, что я уже в этом не уверен. Поэтому я ситуацию не рассматриваю как положительную. Я больше, знаете, на что рассчитываю? На прямое взаимодействие, на прямое давление США на Путина или на какие-то предложения Путину от

0: которых ему будет сложно отказаться. Вы же читали сейчас там, что заморозили много из-за того, что Мадуро, когда похитили, заморозили много российских денег, таких неофициальных, так скажем, огромные деньги. И вот Америка говорит, мы вам разблокируем, только закончите войну. Вот какие-то такие вещи я больше верю. Или, допустим, те же санкции Линдси Грэма. Ну так может мир все-таки или принимаем? Понимаете, это же есть кулуарные вещи.
1: Да, ну вот... Угу.
0: Вот так.
1: А вот, Денис, а в этом случае не покажет ли Путин тогда свою слабость? Вот помните, в свое время очень много, часто и говорили о так называемой продаже мира. А вот как Путину продать этот мир россиянам? А как вот Украине продать, соответственно, перемирие или, условно говоря, там, украинцам? Да? А вот как это преподнести как победу? И вот сегодня, честно говоря, вот такое ощущение, что вот эта вот продажа, условно говоря, вот этой самой победы, она для России, я имею в виду, она как-то становится все сумрачнее и сумрачнее. Потому что вот эти вот демилитаризации, ну, об этом вообще смешно говорить. Украина не просто демилитаризировалась, а налаживает там производство и дронов, и если вот сейчас это действительно, я не знаю, сработает ли это или нет, это баллистика, да, то есть, ну, это же, ну, денацификация тоже смешно. Вот по большому счету, как Путину сегодня продавать эту? Получается, как слабость, то есть надавили, и он поплыл.
0: Ну вот если в таком формате, то поэтому я и не верю в успех этого предприятия. Угу. Другой вопрос, что Путин все равно вывернется и все равно найдет 70% населения России, ну 60% железобетонно, но я думаю ближе к 70%. Вот что Путин скажет, то они и поверят.
2: Они вот сейчас... Да, 100%. 100%. Они
0: да, как раз... он видит, скажет, все, перебили всех нацистов, забрали там свои территории исконные. Нагнули Запад, смотрите, санкции с нас будут снимать. Мы победили. Помните, как это на стадионе, я не помню, какое там было событие, Путин там слезу пустил даже. Вот, и вот такое примерно будет. Концерт какой-нибудь, приедет Долина опять, и вот это вся, Газманов, тусовка, Киркоров. Для их быдла спляшут. Зеленский то же самое может провернуть в Украине. Ну просто, к счастью, 70% населения Украины, так как в России, не поверит во все, что скажет Зеленский.
2: Скажи, пожалуйста, Денис, вот пишут, Зеленский заявил, что специальные представители Трампа, Витков и Кушнер могут приехать в Киев в течение следующих 2 недель. А я тебе послала, там я увидела какой-то на украинском языке, да, вот какой-то человек говорил о том, что все евреи там в Украине захватили, и там перечисляют каких-то людей, имена их, и так такие фамилии, как Кушнер и Витхов, явно не будут вызывать удовольствия. И вообще, кто это за человек, который вот это все, то, что я тебе отправила, это политик какой-то известный, это историк или кто это?
0: А я не видела, когда вы мне отправляли, я не видела.
2: Я вчера тебе отправила, там на украинском языке человек рассказывает о том, что все, кто сегодня управляют Украиной, включая Зеленского, это евреи, от них все зло, ну и так далее, и известная песня.
0: А я вам советую даже на это не обращать внимания. Но есть сумасшедшие в Украине, которые это разжигают. Есть просто сами по себе сумасшедшие, есть те, кого финансируют.
2: Угу. Угу. Оказывается, Денис, ты фанатик. Россия победит. Ну, вот это то, о чем ты говорил. Всегда понятно. И если бы, так сказать, это за 3 дня или за полгода, если бы Путин захотел. Кстати, по поводу Путина, который... Я не знаю, что это за речь его была и где, не успела посмотреть, но там прозвучала такая фраза, когда закончится, я сейчас показываю все видео, когда закончится ВСО, чем мы будем заниматься, да, Денис, или что-то такое?
0: Да, ну я тоже это вчера рассматривал, смеялся с этого, но оказалось, это было вырвано с контекста.
2: Ага.
1: Денис, ну так как мы, я говорю, где-то пару недель не общались в прямом эфире, безусловно, тему, которую будоражила, может быть, последние несколько дней Украину, это перестановки в военных верхах Украины, ну как-то прошла мимо нашего обсуждения стороной. Вот как бы вы прокомментировали сегодня эту ситуацию? Насколько сегодня это все устаканилось, на ваш взгляд, да? Я имею в виду смену там Федорова, его отказы от предлагаемых должностей, настаивание на том, что он хочет быть только министром обороны, назначение нового Минобороны, вот все, что с этим связано. Как вы прокомментируете?
0: Вы знаете, как бы ни казалось, во-первых, это будоражит уже действительно пару недель Украина. Но я могу всех успокоить.

0: тех, кто действительно по этому поводу там как-то вот думает, на что-то влияет. Это просто борьба за деньги. Один клан, который зарабатывает на дронах, Зеленского клан, Firepoint, который мы вы упоминали, против другого клана, в который входит Федоров. Делят огромные бабки, огромный бюджет на дроны. Обоим кланам невыгодно окончание войны. Дурачков, полезных идиотов с картонками используют неокрепшие умы. Делают их даже опасными.
1: А вот этот вот всплеск поддержки Федорова, выход людей на улицу, по-моему, некоторые как-то, ну, вот в российской прессе, по крайней мере, как-то уж очень обидно называли картоночниками, что ли, да? Как бы мне непонятно, люди хотя бы с этим могут уходить, условно говоря. Вот как вы считаете, вот это может как-то сказаться, например, на том, что тот же самый господин Федоров может начать баллотироваться, например, как президент Украины?
0: Сейчас я вам отвечу про президента, но вы сказали, люди могут хотя бы с картонками выходить. Нет, не могут. Не могут. Я могу вам это доказать в прямом эфире. Все, кто сейчас смотрит из Украины, напишите «нет ТЦК, ТЦКшников в тюрьму, мир, выборы» и выйдите на площадь. И посмотрим, что с вами будет через 5 минут. Такой же автозак запихнут вас, точно так же, как в России. Вот и все. То, что вышли картонки, и мне все равно, как их называют в России, я тоже их называю картонки, и в Украине их тоже называют картонки, умные люди. Так вот, вышли эти картонки, парни непризывного возраста, которых не могут еще мобилизовать, и девушки. И сделано это было по сетке глобалистов. Сексуальное меньшинство и разные общественные организации, НПО, проплаченные, вот они вышли. Но много не проплаченных, я ничего не хочу сказать. Вот это проблема, понимаете? Пропаганда зазомбировала молодежь. И вот они верят, что они сейчас повлияли на Зеленского. Они даже пишут, что они нагнули Зеленского. Вот даже как происходит. То есть Зеленскому, думаете, что он, как вам сказать, он же не совсем идиот. Зачем ему сейчас разгонять этот Майдан и накликать на себя беду, чтобы это везде? Это ему не надо. Ну пусть все там стоят. И вот они выходят вчера поздно вечером во Львове, они еще даже стояли. Сегодня я еще не смотрел, как там ситуация. Ну давят на Зеленского, хотят свой куш к дронам. Но вы знаете, какая история? Никто из них не хочет идти подписывать контракт из тех, кто стоят, и воевать. Да, с Федоровым или без Федорова. Вот такая интересная история получается. Да, Федорову накачивают этим рейтинг, безусловно. Безусловно, Федоров для клана глобалистов сегодня более выгодный кандидат, чем Залужный, 100%. Потому что люди устали от военщины в Украине, как бы вам кто ни рассказывал. И никогда за него не проголосуют.
1: Денис, а вот помните, я не знаю, обратили ли вы внимание, комментарий Анастасии Федоровой, это жена самого господина Федорова, который как-то вот непонятно совершенно прокомментировал эту ситуацию, сказав о том, что ей страшно от психоза, страшно жить в стране, где люди начинают создавать больной культ личности. Вот как вы прокомментируете то, что она писала? И как-то все это так растворилось дальше? Далеко это не пошло?
0: Я дал публичный совет Федорову и жене, именно просто как человек, без всяких там этих. Не стоит его жене писать о политике и ничьей жене, если она напрямую не занимается политикой или не является первой леди страны. Во всех остальных случаях это закончится очень печально. Я привел пример жен футболистов украинских. Я не знаю, в курсе вы или нет, когда там сборная плохо сыграла, болельщики обрушились на футболистов, и некоторые жены начали писать там, ну такой бред, мягко говоря, что вызвало еще больший хейт. Просто не надо в это вмешиваться. Федоров политик, вот пускай как мужчина занимается политикой без семьи, и это я ему, можно сказать, дружеский совет дал, потому что это аукнется. Не надо просто этого делать, вот мой совет. Не надо это комментировать публично.
2: А вот эта фраза, ну, я опять спрашиваю Дениса Путина по поводу того, что закончится СВО, но он так смеясь это говорил, если это не фейк, конечно. Что будем делать потом? Ну, к чему это было, я понять не могу.
0: Это было вырвано с контекста.
1: Это фейк.
2: А, это фейк.
0: Это вообще фейк, да?
1: Нет, ну, вырвано из контекста, то есть нарезано, ну, в любом случае, это фейк.
0: Ну, там был другой контекст. Но я говорю, я тоже сначала повелся, вчера у себя на стриме это обсуждал. Но, кстати говоря, вырвано, не вырвано, в этом вся правда жизни. На чем Путин будет зарабатывать рейтинг? Ему есть что предложить россиянам? А на чем Зеленский будет зарабатывать рейтинг? Ему есть что предложить украинцам? Вот они и воюют.

0: Я уже не хочу повторяться. Тот накачал скрепами и величиями, и этот накачал. Вы посмотрите, что сейчас люди... Я никогда в жизни не думал, что я прожил 35 лет среди таких людей. Навроцкий там что-то, а мы сейчас по Польше дронами пишут в соцсетях, а мы сейчас с тем, а мы сейчас с этим. Это очень плохо закончится, очень плохо закончится.
1: Ну вот, к сожалению, да, вот я тоже смотрю на все на это, и действительно складывается такое впечатление, что люди уже вот просто принципиально, ах, вы ударили по вот, ну, как вы сказали, новой почте, да? Ведь с нее же все началось, якобы, да, вот были удары ракетные по новой почте, в ответ Украина, соответственно, нанесла удары по Wildberries. И вот то, что сегодня происходит, это какое-то безумие. Каждый день, соответственно, громят эти склады. Вот сегодня в Рязани разбомбили. Нет. Склады Wildberries, люди за 5 секунд становятся банкротами. Причем не просто там, да, тут теряют все. Все, что нажили, и еще должны остаются.
2: Ну хорошо.
1: Никто помогать не будет. И вот дальше будет только, мне кажется, хуже.
2: Вот подождите, подождите, а как могло быть по-другому? Ну, я не знаю, вот пишет там человек, а вы что ждали, что хотели? Россия бомбила Украину, Украина отвечает теперь, тут пишут, пусть получают и так далее. Ну вот, как вы думали, будет иначе? Как могло быть?
1: В первую очередь, конечно, какое-то здравомыслие. А вот правильно Денис говорит, то есть действительно... Как-то, ну, я согласен с тем, что получается так, что невозможно договориться ни с тем. Вроде да. Этого устраивает, но этого не устраивает. Того устраивает, этого не устраивает. Вот сколько уже попыток было.
2: Да, Денис Елисеевич правильно сказал. Два Володи, так сказать, играют в игры, а страдает весь мир. Как сказал
0: Денис. Кстати, я могу вот наверняка россияне смотрят тоже эфир. Я могу сказать, поблагодарите Путина. Ну, поблагодарите. Вы кричали, что у вас лучшие ракеты, вы в Америку можете стереть в порошок. А теперь каждый день прилетают по вашим логистическим центрам, и вы ничего не можете с этим сделать. И не сможете. А я теперь сижу и думаю, а зачем Путин вообще до этого доводил? Ну, для чего ему это нужно было доводить до такой ситуации, что вот так щелкают его эти центры логистические?
1: Но, Денис, знаете, что печальнее больше всего? То, что эти люди, которые вот страдают, они винят не Путина в этом, они винят в этом украинцев. Они проклинают украинцев, проклинают Зеленского. Они говорят, вот они вновь по нам ударили. Да? То есть они не связывают это с тем, что если бы не Путин, не было бы войны и не было бы вот того, что они получили. У них этой взаимосвязи, она отсутствует. Они начинают ненавидеть украинцев. Вот это, конечно, очень-очень неприятно, это очень пугает.
0: Ну, то есть, представьте, они сидят, смотрят, как бомбят Украину, как погибают дети, как погибают женщины. Этот весь ужас, как горят жилые дома, и думают, вот это нормально.
1: Да, и
0: вот пофиг, это правильно, хорошо, да. А когда по нам, это уже, что вы делаете?
1: Да?
0: Это война называется, которую развязала Россия. Это называется война.
2: Ты знаешь,
0: я просто не бегаю, как идиот, знаете, и не репощу каждые 5 минут, смотрите, какая радость. Потому что, еще раз вам скажу, я знаю, что будет ответ, я знаю, что это бесконечная история, вот этот обмен ударами, и я знаю, что в Украине такая же диктатура, как в России. Радоваться за Зеленского я не буду, точно.
2: На фоне нашего разговора, казалось бы, где Денис Елисеевич приводит какие-то серьезные аргументы по поводу того, что было вчера, когда встречался Владимир Зеленский и Дональд Трамп. О том, что было, когда Зеленский разговаривал с Нетаньяху. И я читаю один комментарий, который ты бы забанил 100% у себя на канале, Денис. Украинский еврейчик, даже не еврей, Денис, живет в США и несет каждый день одно и то же, что Америка права. Денис, а нормально красть Мадуро? Он имел право? Нет, наплевал на право. А вот меня интересует, это с российской стороны понятно пишут. Но вот у меня вопрос, а вам-то что Мадуро? А вот почему для вас приоритет, что Трамп украл Мадуро и привез его в Соединенные Штаты? Такое впечатление, что когда уже сказать нечего, и при чем тут еврейчик Денис, живущий в США? Вот я иногда вижу такие комментарии, я не понимаю, что вы на этом канале вообще делаете. Ну, там Денис Алексеевич вас забанит вчера, а тут как бы сейчас только. Извини, пожалуйста, Денис.
0: Но есть же ответ на это. Мадуро не признан цивилизованным миром в последние его сроки как президент. Все страны мира цивилизованные официально

0: в день, когда он якобы провел выборы, их якобы выиграл, официально опубликовали везде, публиковали везде, что Мадуро, мы не признаем Мадуро президентом. Поэтому похитили какого-то дурачка, а не президента Венесуэлы, какого-то тоже главу ЧВК, какого-то, не знаю, наркобарона, вот его похитили, а не президента. Он не был президентом Венесуэлы.
1: Угу. Разве вы, Денис Манзар, это, кстати, Денис, к тебе больше, вам не приходит в голову, если бы не Майдан 2014 года, то ничего бы и не было. А диктатура у Дениса в голове, какого Дениса, не знаю, в России диктатуры нет. Откуда Денис Елисеевич знает, что в России диктатура, он здесь не живет?
0: Александр, я не хочу это отвечать. Ну, так начинается про Майдан, честно, неинтересно. Но я не хочу разговаривать, что с российскими идиотами, что с украинскими. Это абсолютно непродуктивная история. И развлекать, подпитывать их на вот эти гадости.
1: Считаете ли вы, Денис, что украинцы защищают свою родину? Есть разница поэтому между ситуацией в Украине и в России?
0: Конечно. А к чему этот вопрос? То есть, если украинцы защищают родину, то значит можно устроить тот ужас, который устроил Зеленский, да? Заткнуть всем рот, посадить, выгнать, трогать семьи, коррупцией заниматься, полицейское государство построить. То есть это автоматически. А почему Нетаньяху так не сделал? Вот у меня вопрос.
1: А вот я хотела тебя только что спросить, не успела. Почему Нетаньяху так не делает с той точки зрения? Что останавливает премьер-министра Израиля не вести такую политику, какую ведет, скажем, Украина и Россия, даже если его критикуют, и доходит это до его разговора, до его уголовных преследований?
0: А вот тем и отличается западный мир от совка. И этот совок можно прикрывать квазидемократией и всем остальным. Но когда мы копнули глубже, оказалось, что и там совок. Ну, про Россию так понятно. Оказалось, что и Украина совок, который мастерски прикрывали, что есть демократия. И действительно были элементы демократии. Но выборы же у нас проходили, менялись президенты, сменяемость власти была. И я вам честно скажу, даже было можно то, что я сейчас говорю, спокойно говорить про предыдущих президентов. Спокойно можно было это делать. Ну, при Кучме тогда не было еще интернета, там были инциденты, я не хочу никого, конечно, идеализировать. Но на фоне того, что устроил Зеленский, это же невозможно просто.
1: А вот хочу тебя спросить, американцы же критикуют Трампа как сумасшедшие, ну, критикуют, выступают, причем не только просто люди, а публичные люди, и никто из них никого никуда не посадили. Это ли не пример того, что можно жить по-человечески, Денис?
0: Конечно, пример. Это то, к чему нужно стремиться. Вы понимаете, это же и есть вот эта вот ужасная история, когда государство пытается всех сделать одинаковыми. Вот всех сделать одинаковыми. Ну, я имею в виду Украину и Россию. А потому Америка и выиграла, в принципе, мировое лидерство. Потому что столько там, где свобода, там может родиться вот такая страна и все, что мы видим. А то, что в Украине и в России, смотрите, вот давайте честно, почему Зеленский это вот ему это удается? У него нет никакого ресурса. Но партнеры дают деньги. И за эти деньги все это, в том числе, кроме войны, этот ужас финансируется и коррупция. Ну, представьте, завтра деньги не дают, перестали. Зеленский больше не будет этим заниматься. Он выйдет в эфир, так как он вышел в первые дни войны, и я, как лох, ему поверил, вы знаете? И скажет: предприниматели, мы снижаем для вас налоги. Посмотрите, враг напал, пожалуйста, восстанавливайте бизнес, работайте, давайте людям работу, созидайте, восстанавливайте страну. И все были в одной лодке первые 3 месяца войны. Вот как это было, и как было бы, если бы прекратили давать деньги. А так, пожалуйста, вот просто украинцы, я вам говорю, все выиграют, украинцы проиграют. Я вчера у себя на стриме такой пример приводил. Я почитал пост Стуба, президента Финляндии, провел отличный разговор по телефону с Владимиром Зеленским, ну, перед поездкой Зеленского в Америку. Потом там Зеленский пишет, провел отличный разговор с тем, и все пишут друг другу, что они провели со всеми отличный разговор. Но украинцам от этого хреновее только становится, от этих ваших отличных разговоров. Отличных для кого? Для Финляндии. Я очень рад за Финляндию, уважаю Финляндию. Но Украине хреново, и войну нужно останавливать.
1: Знаешь, вы говорили сегодня, Денис, о том, что возможно принуждение Путина к миру. Может ли Дональд Трамп сегодня, после всего, что произошло в последнее время, принудить к миру либо Путина, либо Зеленского?

0: И кого вероятнее принудить, а кого нет?
1: Это будет обоюдный процесс. Это будет обоюдный процесс. Я не готов давать никакие точные прогнозы, потому что нужно все-таки посмотреть, что произойдет во время выборов в России. Объявит Путин мобилизацию всеобщую или нет?
0: А возможно, что объявит, Денис, как ты думаешь?
1: Очень высокая вероятность. Очень.
0: Высокая.
1: Да. И у нас есть окно для того, чтобы закончить войну ровно до этого момента. Если будет эта машина развернута, вы понимаете, речь идет о 500-700 тысячах людей. Это огромная цифра. И этих людей нужно обучить, запустить огромное финансирование, махину, обучать этих людей и так далее, и так далее. Если Путин эту махину развернет, то явно не для того, чтобы свернуть ее через 2 дня, вы понимаете, еще, или через неделю. Это уже значит опять на годы. Этого нельзя допустить.
0: Ну, я понимаю, Денис, но этого кто не может не допустить? Американский президент?
1: Ну, наверное, в том числе. Но вы понимаете, это же не про Америку речь. Россия же не будет бомбить Америку. Мы сейчас с вами обсуждаем полэфира, как страдают украинцы. И в
0: Конечно.
1: интересах украинского народа и Украины закончить войну. А повод ее не заканчивать можно всегда найти. Смотрите, раньше нужны были границы 91-го года, Крым вернуть. Потом это смещалось. Сегодня оказалось, что достаточно сегодняшней линии разграничения Зеленскому. Нельзя отдать, как они говорят, отдать. Речь идет выйти, но они говорят отдать Донбасс. Да кто это с вас требует? А у меня другой вопрос. Выйти из Донбасса – это хорошее предложение? Очень плохое. Я считаю, очень плохое. А
0: А
1: где
0: ведь...
1: предложение Зеленского? Можно посмотреть? Вот можно посмотреть предложение Зеленского. На чем он идет в уступки, в чем он идет на компромисс? Или кто-то сидит и спит, думает, что вот Путин должен сам вдруг проснуться и прозреть. Вот это меня всегда поражало. Вот он однажды проснется, прозреет и скажет, давайте будем заканчивать. Нет, так не будет. Где вообще план мира Зеленского? Может, я его поддержу, я серьезно. Где план мира? Всегда поступали предложения от США, все не так, не подходит, гарантии безопасности не такие, это не такое, с Донбасса не выйдем, но они говорят, не капитулируем, и куча манипуляций вокруг этого. Так вы давай свое предложение, только реалистичное. Я же говорю, может, я поддержу, мне уже плевать, я поддержу ради окончания войны.
0: А вот хорошо, я тебе задам такой вопрос. Из того, что мы видим в чате, да, не то, что конкретно что-то пишут, там ерунду какую-то, складывается такое впечатление, и не только в чате, в социальные сети, когда заходишь, что общество российское и украинское видят в своих лидерах, в Зеленском и в Путине, героев. Вот ты понимаешь, да, вот, ну, я очень часто это вижу, что вот и не, это пишут либеральные СМИ, это пишут известные там бывшие советские там журналисты, ну, ты понимаешь, о чем
1: да.
0: я говорю, и они пишут там Ходорковский лайф. То есть, и когда это читаешь, думаешь, ну, если люди, живущие в России, считают Путина своим кумиром, если люди, живущие в украинском обществе, считают Зеленского кумиром, то тогда о чем разговор вообще тогда, Денис? О чем?
1: Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Но только есть одна разница. Как я уже сказал, 70% россиян, на мой взгляд, считают Путина героем. А Зеленского точно 70% украинцев не считают героем. Да, каких-то процентов 15 его считают героем до сих пор. И, ну, просто знаете, в чем разница? Вот эти 15%, они страшно агрессивные и страшно активны. И кажется, что их много.
0: Вот, да, деле... вот кажется, что их много, ты совершенно прав.
1: Да, да. Ну, я не скажу, что их мало в абсолютных цифрах, но их точно абсолютное меньшинство.
0: Угу.
1: Многие же к этому, знаете, почему подключаются, Александра? Потому что, во-первых, зарабатывают деньги, во-вторых, являются ничтожными сами по себе и просто предпочитают примкнуть к сильному против бессильных. Ну, как во времена Третьего Рейха. Ну что, все Германии промыли мозги? Ну, многие просто из страха там зиговали, поддерживали. Не было, хочешь выжить, буду поддерживать. Примерно так. Вот многие ничтожные личности в Украине сегодня так поступили тоже. Примкнули к сильным против бессильных. Угрожают, выходят на эфиры, пишут в соцсетях. Мы этих вас... Короче, они обозленные и хотят угнетать свой народ больше, чем русских даже уничтожать.
0: Я серьезно. Ну хорошо, смотри, вот если взять таких украинских журналистов, да, вот того же Рому Цымбалюка, который тогда пришел к нам, да, и устроил тут фестиваль искусств, или там этого Портникова, который поливал меня тогда в переписке, бог знает как, там еще других, то есть вот эти 15%, о которых ты говоришь,

0: эти люди оттуда или нет?
1: Да. Ну, то есть Портников и Цимбалюк, они же работают на эту аудиторию. И накачивают этим, да. Но вы им так много, честно говоря, внимания уделяете, они этого близко не стоят.
0: Не, я просто вспомнила сейчас, говоря о том, что вот, допустим, есть же, вот я знаю, ты ходил на канал, по-моему, Александр Шелест, да, если я не ошибаюсь.
1: Давно, уже не хожу, давно.
0: Он тоже как бы, ну, продвигает, ну, идею того, ну, как я вот даже я пыталась понять его идею, вот что он продвигает, что он разное говорит, и я не смогла четко для себя определить, он пропагандист или нет.
1: Я тоже до конца не смог определить. Ну, явно он любит Россию, это явно. А так, чтобы я от него лично слышал какие-то взгляды, мысли, нет. Ну, там вот Украина должна быть частью России. Я подозреваю, я только подозреваю, что он так считает. Но я такого от него никогда не слышал.
0: Ну да, ну да. Скажи, пожалуйста, Денис, вот спрашивают меня, задать тебе такой вопрос касательно, ты говорил о, ну, предполагаемом, желаемом, скажем, союзе Соединенные Штаты, Израиль и Украина против Ирана и России. Какова реальность того, что вообще это может быть, и что должно произойти, чтобы это случилось?
1: Я подчеркиваю вам еще раз, я никогда не говорил против кого-то, я говорил за. Мне не
0: За.
1: надо Украина против состава коалиции против кого-то, сейчас не идет мировая война. Я говорил присоединиться к ценностям этим и быть союзниками с этими странами.
0: Ну, для того, чтобы был союз с этими странами, что должно произойти?
1: Другой президент Украины, другое направление, другой вектор страны. Пока все президенты Украины подвластны глобалистам, и все они приходят и рассказывают про НАТО и ЕС, НАТО и ЕС, НАТО и ЕС, но, как видим, ни того, ни другого не будет. А я об этом годы говорил. Это ложная цель, понимаете, ложная цель. И людям внушили, что вот мы к этому идем, будет наше там счастливое будущее. Как оказалось, мы туда не придем, и как оказалось, никакого счастливого будущего там нет. Вы вообще видели, что Ле Пен сейчас пишет у себя, что она хочет стать президентом и переписать законодательство, чтобы французское законодательство внутреннее было выше законодательства Европейского Союза. Все уже нажрались этого Европейского Союза, евросовка этого. А нам рассказывают, что это нас спасет. Вот когда придет президент, который скажет, нет, заканчиваем путь в Европейский Союз, торгуем, ездим, дружим, обнимаемся, целуемся, но мы не хотим юридически туда вступать. Мы будем действовать прагматично, исходя из только интересов Украины. И будем желательно нейтральной страной. Или тогда сразу берите в НАТО. Не берете, тогда мы нейтральны. Все. Но сотрудничаем с НАТО, безусловно. То есть сказать честно и правду. Этого никто не хочет делать. Всем нужно уйти оттуда мультимиллиардерами.
0: Елисевич, это топ, кто против, идиот. Но сейчас не об этом. Александр Герсон, задайте любой вопрос Елисевичу, касающийся Биби. Я задаю тебе вопрос касательно Бениамина Нетаньяху, его, так сказать, отношения с Зеленским, есть ли они или нет, и что не хватает и либо Зеленскому, либо Нетаньяху, чтобы был союз между Израилем и Украиной.
1: А человек просто подключился позже, я уже сегодня на этот вопрос отвечал. Посмотрите потом сначала, я уже отвечал на этот вопрос.
0: И что должен сделать сегодня, с вашей точки зрения, Зеленский, чтобы Трамп действительно поддержал Украину гораздо больше, чем он это делает сегодня.
1: Уважал?
0: Поддержал
1: А,
0: Украину.
1: поддержал? Трамп и так поддерживает Украину.
0: Ну, чтобы еще больше поддерживал, Денис.
1: Закончил войну. Потому что вот человек, задающий вопрос, я к вам обращаюсь, вы не понимаете все-таки, что происходит. Вот, кстати, вот я сейчас вам что-то расскажу. У вас в эфире был Рустам Солнцев, да?
0: Да, это интересно.
1: У него есть жена, которая странно себя так ведет. И вот она пришла на интервью Олесе Бацман, вы знаете, жена Дмитрия Гордона.
0: Да. Это
1: Я
0: жена
1: уже...
0: Градона, это жена этого Рустама.
1: Да. И я у себя на стриме это показывал. И ей Олеся задает вопрос. Скажи, а вот если бы ты...

0: Ну, просто вопрос цифр погибших и потерь.
1: Это то, что я хотела сейчас спросить. Ты только что сказал, в конце концов, сядут и договорятся. Тогда получается, что если сядут, в конце концов, Денис, и договорятся, то все эти годы, эти трагедии, эти погибшие люди, это что, все зря было?
0: Хороший есть мем на этот счет, но я сейчас не могу вам его показать на экране. Ну, вообще-то да. Ну, не то, что зря. Смотрите, есть же аргумент какой у многих украинцев. А как можно договариваться с русскими? Это что, люди зря погибли? А я задаю логичный вопрос. Хорошо, если остановить войну, жертвы закончатся? Да. А если продолжать будут расти? Да. Так что тебе нужно, чтобы еще больше людей погибло? Или мы можем воскресить погибших? Понимаете, тут с какого ракурса посмотреть? То, что война идет ни за что сейчас, это абсолютно точно. За власть Путина, за власть Зеленского сейчас идет война. И за их рейтинги, и за их деньги. Вот за что идет война. Есть места, где в Россию никогда не прилетит, есть места, где в Киеве никогда не прилетит. И я отвечаю за то, что я вам говорю. Есть такие места, куда никогда не прилетит ракета или дрон.
1: У меня вопрос к тебе. Ты сейчас сказал, за их президентство, за их рейтинг, ну и можно список за их продолжать. Да. Но люди, которые идут воевать, да, они же, наверное... Ну, часть какая-то из них понимает это, то, о чем ты сейчас говоришь, но, тем не менее, это их не останавливает ни с той стороны, ни с другой.
0: Вот это я хотел как раз вас уточнить, какую вы сторону имеете в виду. В России идут абсолютные идиоты, промытые, и зарабатывать деньги. А некоторых еще жены толкают, иди, может, сдохнешь, там мне хоть деньги за тебя придут. Ну, это же ясно, что отморозки только идут воевать. Я не говорю про тех, кого насильно, так как в Украине заставили. Я говорю про тех, кто пошли и подписали добровольно контракт. А что касается Украины, ни один человек сейчас не идет воевать. Я не знаю, с чего это взяли. Все воюют насильно. То есть воюют добровольцы, которые пришли изначально, те, кто выжили. И им только уважение. Все, кто приходят последние несколько лет, это же все силой. Вы думаете сейчас, что кто-то пришел в военкомат, отправьте меня, пожалуйста, на войну. Не, ну может 500 человек на всю страну таких и есть в месяц, я не знаю. Но чтобы вы понимали, мобилизуют сейчас 30 тысяч в месяц в Украине. 30 тысяч в месяц. 30. Я сегодня, извините, Александр, я сейчас что-то расскажу. Я сегодня смотрел немножко комиссию Гончаренко, которую он возглавляет в Верховной Раде. Сидит пацан с костылями, молодой пацан, с переломанным позвоночником. И рассказывает, как его собирались на войну отправить. Что его возили бесконечно по кругу из одного города в другой, выходит какой-то мужик в спортивном костюме, кроссовках, говорит, я твой командир, а можете представиться, кто вы? Да что я тебе что-то должен? Как ему пистолет к виску представляли подписывать документ? Вот так все обстоит, понимаете? И это абсолютно доступная информация. Это сегодня было у Гончаренко. Другой вопрос, что я этим не хочу сделать рейтинг Гончаренко, я так сразу оговорюсь. Он делает на этом свое шоу, свой рейтинг. А потом вот эти ублюдки, которые это организовывали, выходят оттуда, им ничего за это нет. Потому что это сегодня государственная политика. И если война будет продолжаться, то только так. И никак по-другому мобилизация сегодня в Украине не может происходить. Ни за какие деньги.
1: А то, что показывают подобное, вот Гончаренко показывает то, о чем сейчас говорил, спрашивают тебя тут же, разве это не демократия, Денис?
0: В чем демократия? В том, что пацану с переломанным позвоночником пистолет представляют, и ничего за это никому нет. Вот это в этом демократия или в чем?
1: Ну да, я тоже так думаю.
0: Там в России тоже можно что-то показать, и что-то там происходит с поправкой на демократию. Ну, можно так преподнести. То есть тот, кто такое пишет, это абсолютно безнадежный человек. Вот ничего не докажешь.
1: Мне не надо. Вопрос... Довольно странно, но многое, что предсказывал Денис Елисеевич, уже сбылось. Меня интересует вопрос. Может, он имеет доступ к инсайду или сам догадывается, но очень хочется знать правду.
0: Иногда так, но тут не надо быть сильно умным. И в той теме, которую мы с вами только что затрагивали, вот я могу всем сказать. Смотрите, представьте, стамбульские договор подписали. Подписали. В мае 22 года. И подпишут, допустим, этой осенью, по-настоящему. За что шла война вот эти 4 года с половиной? Ну, кто-то мне может ответить? За что шла война вот эти 4 с чем-то? Если кто-то считает, что я не прав, или что я суперпрогнозист, или наоборот. За что шла эта война, эти годы? За что погибали люди?

0: И окажется, что просто за это время заработал кто-то миллиарды долларов. Кто-то карьеру себе сделал. Все. Кто-то рейтинг себе на этом сделал, кто-то засветился, пойдет в политику на этом. И больше ничего.
1: Елисеевич в 19-м разве не кричал «нет капитуляции», когда Зеленский полетел к Макрону договариваться с Путиным? Так сейчас Зеленский выполняет «нет капитуляции». Разве нет, Денис?
0: Да я в 19-м году в соцсетях не был. А где вообще... я мог кричать?
1: А, ну да. Ну да, конечно. Но видишь, когда это пишут, ты не можешь даже сосредоточиться, что в 19-м году было.
0: Ну вот это же, почему я на идиотов не обращаю внимания. Я уже вам рассказывал про ту нормандскую встречу, и у себя на стриме даже видео это взял и показывал, поведение Зеленского. Я тогда уже понял, что нужно ждать беды. Ну, нужно себя все-таки по-другому вести. Ну, видимо, он уже тогда для себя решил, что он хочет получить в итоге.
1: Я отвечу на ваш вопрос, Денис, это тебе пишут. Украина ведет войну за свою свободу и независимость. А Денис Емсеевич разве это не говорил?
0: Нет. Где свобода, от кого независимость? Можно спросить? Где свобода? Покажите эту свободу. От Путина? Да, согласен. Но Зеленский сделал не свободу. Вот это же человек живет не в Украине. Я могу поспорить на любые деньги. Человек, который это написал, живет не в Украине. Все видят свободу в Украине, и все видят независимость. От кого независима Украина, если все деньги сегодня наполнены, вся война финансируется сегодня партнерами? От кого независимость? От кого независимость? Зеленский не может все сделать, даже если бы он что-то хотел сделать. Какая независимость? Да, на бумаге формально она есть. Да, независимая от Москвы. Вот в этом Ираде, Александра, вы Ходорковского приводили в пример. Они против диктатора Путина, но за диктатора Зеленского. Понимаете как? За диктатора Зеленского.
1: Вопрос Денису. Вы не думаете, что инциденты с украинцами в Польше – это виноват не Зеленский, а в принципе невоспитанность некоторых поляков и исторический бзик? Так как такие инциденты были еще до 22 года? Денис, такой вопрос.
0: Такие инциденты были разовые какие-то. Сегодня каждый день об этом публикуют в последнее время. То, что это идиоты эти поляки, я что с этим спорю, которые это устраивают? Конечно, они идиоты. Но триггер же пошел после определенного момента.
1: Ну, тут Нетаньяху убил 18 тысяч детей Палестины 23-го года. Замечательно. Главное качество, Денис, которое вам нравится в американском президенте? Дональде Трампе.
0: Смелость.
1: Его же часто критикуют люди, да, которые там то, что он непоследователен, да. Вот, например, прошли вчера встречи с Бенямином Нетаньяху и с Владимиром Зеленским. Никто не знает, что на самом деле там было. Трамп туманно отвечает.
0: Так и задумано. В этом же и вся смысл. Люди до сих пор не могут этого понять, я уже это год объясняю. В этом же и смысл. Чтобы так вот сейчас сидели все и гадали, а что же он хочет, этот Трамп? Что же он вчера с Путиным в Анкоридже встречается, сегодня обнимает Зеленского? Что же от этого Трампа ждать? И вот в этом же есть весь смысл.
1: Ну да, но вот вчера не пустили туда журналистов, Денис. Сегодня Трамп в True Social написал, все было замечательно. Что замечательно? С кем замечательно? Куда замечательно? Ничего не понятно.
0: Так и задумано, а то, что критикуют, так это нормально. Это нормально. Вообще-то критиковать власть, это нормально в демократическом обществе. И жестко критиковать власть, это тоже нормально в демократическом обществе. Но это нельзя делать в России и в Украине. Если это неправильно, то я выступаю. Нельзя в Иране критиковать КСИР. И это я не принимаю нигде, понимаете? Ни в Украине, ни в России, ни в Иране. И не дай бог будет такое в Америке, не буду принимать. Вот в этом и разница между мной и так называемой российской оппозицией, Ходорковским и всеми остальными.
1: Вот интересно, ты сейчас сказал, в Соединенных Штатах так критикуют Трампа, что стреляют в него. В Израиле так критикуют Нетаньяху, что собираются его посадить. В Канаде Карни, ну, Канада другая, канадское общество другое, но говорят про него бог знает чего.

0: никто в него, слава богу, не стреляет и не сажает в тюрьму, но ничего хорошего о нем тоже не говорят. Многие есть, которые говорят. Если все, смотря, что мы говорим, русскоязычная среда или левые там, канадские представители. Ну вот, ведь люди видят, мне кажется, что те люди, которые уезжают из Украины в Россию, даже не во время войны, а ведь, Денис, и до войны, я не тебя имею в виду, ты как раз жил бы в Украине, наверное, и сегодня. И Балашов Геннадий Викторович, наверное, жил бы в Украине, он очень хотел домой, он бесконечно об этом говорил. Но вот те люди, которые уезжали из бывшего Советского Союза, как ты называешь, совкома, я тоже так же это называю, они ведь бежали в те страны, такие как Канада, Соединенные Штаты, Израиль. Наверное, основная причина была, когда им говорят колбасная иммиграция, полная ерунда, эти люди никогда там не голодали. То есть как раз те, которые уезжал, надо иметь деньги, чтобы уехать, надо иметь, ну согласись, там надо иметь возможность уехать. Не может там тетя Глаша, у которой 3 копейки в кармане, с метелкой, которая ходит по улице, взять и уехать в Канаду и в Америку. Ну бред собачий. Какая же это колбасная эмиграция?
1: Конечно.
0: Люди уезжали абсолютно потому, что они не хотели, тут это нельзя, это нельзя, это нельзя, это и вообще заткнуть. А сегодня это уже мир открыт, есть социальные сети. Вот это продолжается, заткнись. И сегодня те, кто, как я понимаю, не мог уехать или не получилось, кричат, что вот это все предатели, которые уехали, сволочи и так далее, и это колбасная эмиграция. Что-то не складывается, Денис.
1: Ну, колбасная – это еще бог с ним. Вот, например, мистер Любарский, мне особенно что нравится в нем, он сам рассказывал, что он уехал в 89-м году, имея паспорт СССР, у него даже не было паспорта Украины. Уехал в свободный мир, в свободное общество, вот почему он уехал. От всего того, что вы сказали.
0: Так.
1: Но сегодня те, кто уезжает, ему это не нравится. Это для него предатели, как я слышал, мне присылают люди.
0: Так это же то же самое. Почему тогда это были люди, которые хотели нормальной жизни, а сегодня это предатель?
1: Вот видите, вот в этом и состоит лицемерие. И, кстати говоря, американский паспорт не делает американцам. То, что я вижу, к сожалению, 80% это те же совки, но с американским паспортом.
0: Угу. Это мне, знаешь, напоминает такую смешную ситуацию. Мой дальний родственник был директором комиссионного магазина в Советском Союзе, куда моряки, которые приезжали, сдавали видеоаппаратуру, аудиоаппаратуру. И какой-то человек, который хотел там что-то купить или ему там не продали, он, это мой двоюродный брат, да, и вот этот человек говорит моей бабушке, да, это и моя бабушка, и моего брата. Он говорит, ваш внук спекулянт. На что моя бабушка сказала, мой внук коммерсант. Вот да, что да, напоминает ситуацию сейчас, что это раньше это было просто уезжали, а теперь это предатели. Я не знаю, любишь ли ты всякие музыкальные фестивали, Денис, я смотрела вчера и 2 дня назад это рандеву, то, что Лайма Вайкули устраивает в Риге. В Юрмале, pardon. И ну, количество хейта, которое вылилось на Аллу Пугачеву, на Максима Галкина, на Семена Слепакова, на украинскую певицу Ольгу Полякову, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Да, да.
0: И там, кстати говоря, Вайкули пела и песни на украинском языке. Там. И я, так сказать, хочу тебя спросить, вот это, причем там было, это же все-таки артисты, музыканты, это же не на поле боя с оружием солдаты, но количество грязи, которое льется вообще, это даже страшно себе представить. Я не знаю, больше с российской стороны или с украинской, или с обоих. Вот это тоже враги для этих двух обществ.
1: Это просто показывает, что вот эти разговоры про сильные отличия, в которые я верил, между двумя народами, не такие-то и большие. Смотрите, я еще на себя обижался, когда там русский агент, пророссийский. Вот недавно писала, мы сегодня Федорова, я сейчас вернусь к этой теме, про Федорова сегодня обсуждали, крупнейшие украинские СМИ, подконтрольная глобалистам, но оно крупнейшее реально в Украине, «Украинская правда», вы наверняка слышали такое. Разбор делала, а кто же как в медиа высказывался про картонный Майдан? И написали «российский, пророссийский Елисевич». Не просто пророссийский, а российский, Александр, а российский.
0: О.
1: Да.
0: А основания, Денис?
1: Основания, потому что я против их своры. Вот и все. То есть я для Зеленского пророссийский, для соросятских этих пророссийских и так далее. Я, кстати говоря, да.

0: эту статью юристам, я хотел в суд подать. Но, к сожалению, сказали, что это оценочное суждение, как там написано. А я для себя сейчас принял решение, все, кто будут подобные вещи делать, я буду на всех тупо подавать в суд. На защиту чести и достоинства. Мне это просто надоело. Ну так вот я к чему? Я обижаюсь на это, да? Вот я все принимаю, кроме того, когда трогают семью и называют пророссийским. Пугачева такая величина, ну такая, казалось бы, ну не найдешь ты на весь Советский Союз человека, который к ней как-то плохо относится.
1: Не найдешь, не найдешь.
0: Ну может что-то разве что личное. И тут она уезжает во время войны, и я читаю, что они пишут, не просто пресса эта вонючая, которую финансирует «Газпром», так же, как в Украине Зеленский, а комментарии реальные людей. Это же ужас, это же ужас. Ты, получается, что не сделай? Ты, если не поддержал вождя, то ты уже никто. И тут мы возвращаемся к чему? К гениальным словам Шевчука. Родина – это не задница президента. Но, к сожалению, по такому принципу живет меньшинство и в Украине, и в России.
1: Я касательно Аллы Борисовны, я не знаю, видел ты или нет, я смотрела внимательно, и люблю этот фестиваль очень, то, что делает Лайма. И она там 3 дня в разных, ну, разные одежды, она же певица, актриса, и на 3-й день она вышла с палочкой. И она сказала, что я скажу, я 4 месяца назад сломала ногу, да. Тяжелый был перелом. Ты, я не знаю, ты видел или нет. Я, ты знаешь, я редко отвечаю, потому что я не хочу с ними связываться, с сумасшедшими. Но я не выдержала, Денис. Я просто стала им отвечать, что у вас вообще люди, остановитесь, вы сошли с ума. Это же... Это дива, на которую невозможно было попасть на ее концерты. Люди переплачивали спекулянтам, если ты знаешь это слово. А сегодня их кумир, она же не изменилась. Она уехала и все. И все. Нет. Только потому, что она уехала и не живет там, это же надо, чтобы ей так грызть вообще горло. Человек рассказывает, что он сломал ногу 4 месяца назад. Не впечатляет. Не впечатляет вообще.
0: Это оскотинился народ, оскотинился, оскотинила его пропаганда. И я всегда это осуждал, сначала смеялся, потом осуждал в России. А когда это реализовали в Украине, то я просто понимал, как я все эти технологии недооценивал. И сегодня, как это работает, это просто ну, невероятно. То же самое, те же абсолютно КГБшные методички одинаково работают и там, и там.
1: Знаешь, интересно... Вот интересно, когда они вот сейчас пишут, что мне жаль Пугачеву, там, если мы говорим про Аллу Борисовну, на старости лет табором кочевать без рода, без племени и деток жаль. Пугачева в полном шоколаде, понимаешь, у нее все прекрасно в жизни, замечательная семья, финансово, слава богу, всем нам, дай бог, так жить, как живет Алла Борисовна. Она абсолютно счастливый человек. Вот эти, как выдается желаемое за действительное, что хочется, чтобы мы все, ты, Денис, я, ну я не сравниваю нас с Аллой Борисовной, чтобы мы тут все сдохли от голода, вот тогда будет благоденствие на земле. Не чтоб им было хорошо, а чтобы нам было плохо.
0: Отличный пример, я сразу вам отвечаю, как в Украине это происходит. Поуезжали туда Зеленского критиковать, живут там в картонных ящиках. Что вы туда едете, в картонных ящиках? Говорили, зачем вы в Польшу едете, они там в картонных ящиках живут. Представляете, пропаганда такое писала?
1: А как ты думаешь, люди верят в то, что мы живем в картонных ящиках, Денис?
0: Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Просто, понимаете, не верит никто. Но есть процент, вот такие, как эти гадкие комментарии пишут, они этой злобой живут. Им их правитель ничего не предложил. Ничего не предложил. У них ужасная жизнь. И поэтому надо себя как-то подпитывать. Они способны только вот хейтить. Ничего создать не способны. Они же не могут выйти в эфир, сделать лучше меня или вас, сказать что-то умнее, предложить что-то. Нет. И вот остается только сидеть 2 часа слушать эфир каждый раз, 2 часа. От ниточки, от корочки до корочки, от А до Я. И строчить 2 часа гадкие комментарии. Вот это все, на что они способны.
1: Интересно, что когда вот ты говоришь о том, эта тема, кстати, вот сейчас мы, которую начали, Денис, вызывает колоссальный интерес. Я вижу, это люди стали подключаться. Я вот просто, знаешь, все время думаю, мы что-то знаем, они что-то знают. И вот те, кто про картонные коробки пишут, что мы в них живем, да, то, к примеру, а очередь в канадское посольство, и в американское. Сумасшедшее. Лист ожидания получается.

0: получить документы как с России, так и из Украины. Я же имею к этому отношение профессиональное. И вот я знаю, какое количество, какое сейчас лист ожидания, как он растет бешеным образом. Так они тоже хотят в коробке, Денис, скажи мне.
1: Получается, да. По этой логике получается, да. Я только с одним не буду спорить. Я уверен, что Пугачева хотела бы жить в Москве. Ну, если так, по-честному, хотела бы жить, точно так же, как я хотел бы жить в Киеве. Все-таки есть вещи, которые не измеряются вот разными такими моментами. Но говорить, что в коробке, или там, как она на этих, на чемоданах, ну, даже если в каком-то смысле ты там переезжаешь, хотя она вроде как особо не переезжает, они живут в этом доме, в котором она интервью давала. Или у них несколько даже, по-моему, объектов, где они живут. Ну, неважно. Ну, то есть точно не бедствуют. Ну, такое, это какое? Это советское. Советское. Всегда говорили той эмиграции, что вы туда поедете, будете там никем и так далее.
0: Я вот что хочу тебя спросить. Спросите у Дениса Мазара, хотел ли бы он жить в Москве сегодня?
2: Меня?
0: Да.
2: Я не хотел бы отвечать на эти вопросы.
0: Ну, меня тогда, почему меня никто не спрашивает, хотела бы я жить в Крыму или нет, не хотела бы. Я откровенно говорю, Денис, я не хотела бы. Меня ничего не тянет туда от слова совсем. Я очень комфортно себя чувствую в Канаде, я здесь прожила большую часть своей жизни, и я ни за какие коврижки не поехала бы туда. Вот я всегда вспоминаю эти фильмы, которые поставил там вот с участием Меньшикова, того же «Ист-Вест», «Запад-Восток» или еще что-то. Те люди, которые возвращались, и что с ними происходило потом. Это первое. Второе, как тебе сказать, ментально, да, или как это по-другому, мне не нравится слово ментально, я давно человек этой цивилизации. У меня привычки такие, когда я говорю цивилизация, я не имею в виду, что Канада лучше, чем все другие страны. Нет, ну понимаешь, для меня абсолютно нормально выйти сейчас вот на улицу, встретить соседа, который будет гулять с собакой, которого имени не знаю, улыбнуться ему, он мне, он начнет спрашивать меня какие-то вопросы, я ему, мы с друг другом не знакомы. Я к этому привыкла уже. Это стала часть, моя составляющая меня. А представь себе, я приехала в Украину или в Россию, вышла на улицу и начинаю цепляться к прохожим и задавать им какие-то вопросы, и спрашивать, как у них дела, и улыбаться. Я не буду вызывать у людей недоумение, буду. А я не хочу вызывать недоумение у общества.
1: Ну, в Украине к вам процентов 50 есть шанс, в зависимости, конечно, от города. Скажу, а почему это вы не на украинском разговариваете? Вы что, предатель какой-то, да? А ну-ка, я... валите отсюда.
0: Так я здесь это слышала. Зачем мне для этого ехать в Украину? Я здесь от украинцев,
1: которые... Но в Канаде это нарушение закона, потому что в Америке это нарушение закона.
0: Ну да.
1: Я знаю один случай во Флориде. Значит, одна женщина... из России, по-моему, салон красоты, короче, ногти, маникюр этим занималась. И что-то ей такое сказали, украинка. И она даже суд, короче говоря, она ее по закону наказала. Это нельзя по закону здесь делать. Ну, и вот, я... вот, Александр, когда я говорю присоединиться к США, союзникам быть, я вот про те вещи, которые вы говорите, и я говорю, я вот это имею в виду. Вот что нужно перенимать. А не там, чтобы Иран вместе разбомбить. Хотя это тоже не помешает.
0: Ну да, но я тебе рассказывала, как здесь в Ванкувере в ресторане мы зашли в компанию, и девочка с Украины, официантка, у нее написано Тетяна, да, на такой, ну, бейджик этот, на пиджаке. И она слышит, что мы по-русски говорим между собой. Я к ней обратилась, она говорит, я не говорю на там вражеской мове, да, я говорю, ну хорошо, давай, я ничего не сказала, я говорю, давай по-английски будем разговаривать. Ну, я вижу, она не понимает, что мы говорим. Я говорю, ну, так а как мы будем общаться тогда? И она что-то стала говорить, я говорю, подожди, давай я тебе задам вопрос. Вот я, например, я человек, живущий в Канаде 3 с лишним лет, я нападала на Украину, какие ко мне претензии вообще, что я сделала плохого? Я говорю, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Я говорю, люди, которые поддерживают Украину здесь и поддерживали с первого дня. Я говорю, что ж ты нас отталкиваешь? Ну, это же неправильно. Услышала
1: это, она. Ваш аргумент это здравый смысл называется. Просто здравый смысл. А там сегодня это отсутствует.
0: Угу. Сейчас я. Денис, давай-то я тут хочу кое-что спросить у Дениса. Мне пару вопросов было очень интересных. Не вот эта ерунда, кто еврей, кто не еврей.
2: Угу. Ну, вот в продолжении темы, о которой мы говорили, вот, наверное, в начале эфира. Это вот то, что Денис говорил, что у него есть более, ну, скажем так,

подробная информация о причинах или первопричинах встречи Зеленского с Трампом. И вот в интервью телеканалу Fox News журналист спросил Зеленского, а затрагивался или обсуждался ли вопрос возвращения Крыма на переговорах с Дональдом Трампом.

0: are listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: То есть, видимо, действительно складывается такое впечатление, что мы много об этом говорили, что Украина сегодня побеждает в войне. И вот этот вопрос, наверное, тоже был не случайен. А обсуждался ли вопрос возвращения Крыма? На что Зеленский ответил, что пока такой вопрос не обсуждался, но вполне возможно, что в ближайшем будущем это все изменится. Вот, наверное, это как бы тоже вот говорит о том, что и американское общество в том числе, да, воспринимает это совершенно по-другому, да. Когда, допустим, Трамп говорит, у нас прошел прекрасный разговор с Зеленским, это же подтверждает, например, президент Украины, и у многих действительно складывается впечатление, что, ага, ну все замечательно, прекрасно, сейчас вот Трамп выделит Украине Патриот, то, что просит Зеленский, ага, Путин снова у него где-то там на задворках, и вот сейчас вот все, собственно говоря, и решится в пользу Украины. Но вот опять же, к сожалению, мы видим, как ситуация иногда очень быстро меняется, буквально переворачивается на 180 градусов, и из фаворита человек может стать, соответственно, изгоем, условно говоря.
2: И вот такой наивное понимание вопроса. Да, знаете, да. Есть сейчас ответ дронами, а они уже думают, что мы Крым будем забирать.
1: И можем Я про это и говорю, что вот действительно такая картинка, она везде гуляет, это взрывы, это дым, это пепелище. И действительно, если мы не могли себе такого представить, такой картинки, ну, условно говоря, там год назад, наверное, мы не могли этого себе представить, то сегодня совершенно все по-другому. И вот эти вот удары по Wildberries, по вот этой нефтегазовой российской структуре сегодня воспринимаются уже просто как вот, ну, как бы ежедневный быт. Я еще раз прошу прощения у украинцев за цинизм, но еще совсем недавно так воспринимались удары по Киеву. Ну, как бы для нас, да, ну, да, это плохо, это ужасно, но вот, да, вот сегодня снова ударили, по Запорожью, по Днепропетровску, или, по Днепру, там, и так далее, и так далее. Но вот то, что сегодня наносятся удары по России, горят склады, горят нефтеперерабатывающие заводы, тоже не становится уже какой-то сенсацией. Хотя, еще раз говорю, год назад это было представить невозможно. Поэтому, мне кажется, вот в этом информационном пузыре живет, ну, 90% населения, да, которые вполне возможно эту картинку так и воспринимает. И мне кажется, очень легко как раз манипулировать этим.
2: Те, кто черпает информацию из корпоративных СМИ.
1: Да.
2: Вот они так живут в такой парадигме, это абсолютно точно. Поэтому я советую всем не слушать корпоративные СМИ, а переключаться в соцсети и получать информацию напрямую от действующих лиц.
3: А вот нашла Денис вещи. Денис, хочу именно от вас услышать ответ. Весь Евросоюз поддерживает Украину, и я. Нас 450 миллионов. Разве этого мало?
2: Весь Европейский Союз поддерживает Украину?
3: Весь ЕС поддерживает Украину, и я. Ну, это кто пишет? Ага. Нас 450 миллионов.
2: Так.
3: Ну вот это цифра сумасшедшая совершенно. Означает, что Украина, почему-то же они поддерживают Украину вместе с Зеленским сегодня.
2: Потому что Путина нужно ослаблять, агрессивную Россию нужно ослаблять, чтобы она не укреплялась. Это одной рукой. А другой рукой накупили у Путина, о чем мы с вами уже говорили, больше чем на 300 миллиардов энергоресурсов за время войны. Угу. Вот человек пусть

0: Об этом, если он мне не верит, пускай идет в искусственный интеллект, Google, и посмотрит цифры и подумает, а как же так?
1: Денис, кто, с вашей точки зрения, мешал соблюдать Минские соглашения и подписать мир в Париже в 2019 года? Зачем нужен был мир Путину? Интересно, что скажет умный Елисеевич?
0: Смотрите, Александра, вот Минские соглашения, Майдан, это абсолютно бессмысленный для меня разговор. Я предпочитаю говорить, я знаю, о чем идет речь, но я предпочитаю говорить о сегодня и о завтра в целом. А вот тысячи русских вот таких, они хотят вот эту воду в ступ, знаете, вот это без конца, Майдан, Минский, это, да что уже об этом говорить. Я не был сторонником Минских, но если меня сегодня бы спросили, если бы я знал будущее, Минский или то, что сегодня, я бы выбрал Минский. Правильно ли себя вел Зеленский в нормандском формате? Точно нет, 100% нет. Я делал подробный разбор этому. Все, точка, надо жить сегодняшним и завтрашним днем. Но им это не надо. Им нужно просто повод, вот что надо Украину побомбить. И они находят его в Майдане, в Минске, еще в чем-то.
1: Да, но ты прав, это же история уже. Это были причины когда-то. Это сегодня не актуально.
0: Просто... Ну, не повестка дня, конечно.
1: Не повестка дня. Витания Злуцка, какие шансы есть Денису Украины все-таки остановить войну? И кто, только ли Трамп, единственный человек, который может поставить точку в этой кровавой истории?
0: Да, только Трамп. Шансы, я думаю, 30 на то, что война закончится в этом году, и 70, что нет.
1: Спросите Дениса, если нужно выйти из Донбасса, тогда что Трамп хочет от Путина в итоге?
0: Так уже сказали, Донбасс не актуален. Уже Рубио, последнее заявление, Донбасс не актуален. Все, мы начинаем с чистого листа. Уже включаются другие механизмы, уже Путину поступили другие предложения России.
1: Если бы, я не знаю, что такое Вишневая, если бы не Вишневая, то уже бы двинули на Крым, Денис?
0: Не вижу связи. Вишневая, это находится под городом Киевом, там, где недавно в жилом квартале прятали мы боеприпасы, туда ударил Путин, и там просто выжженная земля и куча жертв. Вот это вот Вишневая. Я только не понимаю связи с Крымом, если честно, вообще.
1: И еще, это причем раз пять вы уже написали, хорошо, я спрошу. Никто не отвечает на этот вопрос, учитывая продвинутого Елисеевича, он знает, зачем напал Путин на Украину.
0: Ну, что там человеку ответить? На 2 часа сейчас затянем эфир, мы 2 часа будем ему отвечать. Да миллион есть причин на это, как он считает. И миллион перед этим вещей происходило. Это не было, завтра нападем. Во-первых, гибридная война началась с 2014 года. Ну, вообще-то. И для чего мне отвечать на этот вопрос? Кого мне сейчас нужно в этой ситуации оправдать? Путина мне нужно оправдать? Или что мне нужно сделать в этой ситуации? Вот цель этого вопроса. Путин агрессор, напал на Украину. При этом все мне не нравится. Все то, что превратил, во что превратил Украину Зеленский. Точка. Для меня и он враг, и Зеленский враг.
2: Денис, а верите ли вы вот в то, как это, допустим, преподносит Дональд Трамп, что это исключительно вот такая, личная неприязнь, да? А то есть, когда Путин, всегда воспринимал Зеленского как там актера, клоуна, условно говоря, там, и вот он молодой президент, зеленый, вот так себя ведет, вот так его задирает, вот так над ним шутит и так далее, и так далее. Вот это все копилось, и вот сейчас все это выплеснулось так, что он остановиться не может. Вот в такую версию вы верите?
0: Ну, отчасти да. А с другой стороны, Зеленский всегда зарабатывал деньги в России. Ну, как бы Зеленскому можно. Представьте, если бы Елисеевич когда-нибудь хоть $1 в России заработал. Что бы сейчас было? Что бы сейчас мы не говорили? А Зеленский состояние сколотил с российского бюджета. Не просто, а с российского бюджета. Там же кинематограф финансируется из бюджета. Но Зеленскому можно. Кто танцевал в сауне перед Путиным и Медведевым? Зеленский или Елисеевич? Зеленский. Вот, смотрите, да, наверное, отчасти присутствует то, что вы говорите. Это просто как бы для КГБшника ни по понятиям, ни по рангу.
2: Ну да, да.
1: Вопрос к тебе. Почему Денис упрекает Зеленского в том, что он просит помощи и оружия? А ничего, что война за независимость США велась в том числе оружием Франции, деньгами Франции, Франклин из Версаля не вылезал. И,

0: я примерно знаю, что тебе будет раздражать этот вопрос, но тем не менее.
1: Вот смотрите, я что, против поставок оружия? Я такое сказал?
0: Я вот это хотела спросить, я не слышала этого никогда, ты мне не успел сказать.
1: Я просто говорил, что это просто продолжение войны. Да, не проиграя, но это просто продолжение войны. Второе, это нужно быть каким, простите меня, идиотом, чтобы сравнивать американскую ситуацию и украинскую. Я же потому и против Зеленского, потому что нет войны за такие ценности. Может, Зеленский написал то, что написали отцы-основатели США? Декларацию независимости, Конституцию, а Елисевичу не понравилось, он говорит, да говно это все. Я же за это и выступаю. Если бы Зеленский такое задекларировал, я бы сам за него воевал. Но он построил там Россию 2.0. Что вы сравниваете?
0: Скажи, пожалуйста, вот я при чем здесь футбол, почему нужно спрашивать Дениса о чемпионате мира по футболу, уже прошел, мы уже про это говорили. Вот ты сейчас сказал о том, что Зеленский зарабатывал деньги в России. Ну, давай так, когда он жил, он не жил в России, он жил в Украине, но когда он зарабатывал деньги в России, вот этот «Сваты» сериал, замечательный, на мой взгляд, на русском языке, и многие передачи «Квартал 95», и здесь они были, кстати, в Ванкувере, был замечательный концерт. Я сейчас не пытаюсь защитить Зеленского, я пытаюсь понять. Но он же, когда это все делал, уже не предполагал, что он станет президентом, что будет война России с Украиной. То есть.
1: Еще как предполагал, что станет президентом? Я вам уже рассказывал. Он подал документы в 2014 году. Когда увидел, какая началась возня, он снял, юрист отозвал кандидатуру.
0: Я этого не знала.
2: Ну, я рассказывал. Нет, тогда, когда в бытность действительно он посвящался больше все-таки кино, там, развлекательным всяческим проектам. Действительно, вот кто бы мог предположить, да, что ведь он же в свое время, по-моему, не один год, а пару лет так точно, был главным ведущим «Новогоднего огонька» на Первом канале вместе, да? По-моему, если не ошибаюсь, с Максимом Галкиным они это... Да.
1: И Соловьев там стоял, аплодировал.
2: Да, вот сегодня, это какой-то сюр. То есть кажется, вот на это... то есть сегодня бы это все, наверное, вот молодежь восприняла бы как фейк, созданный там искусственным интеллектом, да? Но это не фейк, это реальность, действительно, Зеленский. А вот в роли ведущего тогда выступал.
0: Я хочу спросить у Дениса Мазара. Денис, ты же брал интервью у Владимира Зеленского?
2: Ну да, если да.
0: Это был какой год?
2: Ой, я сейчас так и не вспомню, конечно. Ну вот как раз, когда он приезжал с «Кварталом 95» в Ванкувер, да, мы недолго пообщались с ним, да, вот после концерта.
0: Какие впечатления, Денис?
2: Тогда у меня были, конечно же, самые хорошие одни впечатления. Ну, во-первых, то, что он согласился поговорить после того, как он действительно... отдал, наверное, всего себя на сцене, то есть действительно был очень уставший, плюс с учетом того, что там еще перелет же, они же прилетели из, по-моему, с восточного берега, перелетели на западный, в Ванкувер, прилетели утром и вечером дали концерт, то есть практически без отдыха, вот, и концерт длился, по-моему, 2 часа, и еще на бис несколько раз выходили. То есть по нему было видно, что он чертовски устал, но тем не менее он согласился поговорить. И действительно, очень профессионально, и когда камера заработала, то есть он так приободрился, то есть и так... Нет, мне, конечно, тогда показался он... Я и сейчас не мог, как сказать... У меня нет к нему вот ненависти какой-то, потому что мне-то, если Дениса можно понять, и у него есть на то причины, то у меня, в принципе, таких причин нет, поэтому у меня нет к нему какой-то ненависти. Вот, и тем более, я говорю еще раз, я далек от украинской политики, поэтому вот воспринимаю...
0: Как же ты далек от украинской политики, если мы об этом говорим?
2: Я могу это воспринять. Мы-то это делаем вот при разговорах с Денисом в основном, по большей части. Но мы же не разбираем там, а кто что сказал, а какие-то вот конкретные каждодневные события. У нас нет там инсайдеров, которые могут что-то передавать, что там происходит на самом деле и так далее.
1: Мы напрямую не можем... вас не касается, прежде всего. Напрямую не
2: плюс,
1: касается.
2: Да. Мы не можем самостоятельно, да, для себя вылепить истинную картину этого человека. Мы можем лишь предполагать, что да, вот он так

0: такой, или нет, вот он такой вот. Она может меняться, эта картинка, но мы не можем со 100% уверенностью знать, какой он. Поэтому, когда ты с ним общаешься вживую, он производит совершенно другое впечатление. Он умеет нравиться, да.
1: Он умел нравиться.
0: Ну, мне кажется, он продолжает. Я думаю, вряд ли он растерял этот талант.
1: Вот, например, мы же сейчас говорим не только про талант, а про человеческие качества. А как же тогда убрать из истории отношений, наших отношений радио с такими людьми, как Геннадий Викторович Балашов, которого нет, и который... И одна из причин его ухода, я думаю, понятна.
0: К сожалению, это их личная история, и я ж не говорю, что, должно как-то поменяться отношение к Зеленскому. Может быть, оно и должно поменяться, но еще раз повторюсь, это больше личное отношение.
1: Мне не кажется, что это личная история. Потому что если это личная история, отчасти Денис Елисеевич, Геннадий Балашов, это реальные люди, да, это реальные люди, которые стали жертвой режима, которые вынуждены были выходить с Украины, которые никогда не собирались покидать Украину, хотели жить дома. Дома жить мама Дениса Елисеевича до сих пор находится в Киеве. Сложная ситуация. То есть я спросила тебя, обаятелен ли, насколько Владимир Зеленский.
0: Обаятелен.
1: Да, в той жизни и сегодняшней. Это обаяние как бы утрачивается или для многих он остается...
0: Мне кажется, оно вполне тебе остается.
1: Денис Елисеевич.
2: Я думаю, оно работает только с новыми людьми, которые с ним не знакомы. Я вам так скажу. Для меня это все кривляние. Вот если меня... Я считаю, это все кривляние. Более того, я Зеленского никогда не любил. Никогда он не нравился, ни он, ни его юмор. Просто Порошенко мне не нравился больше на момент выборов. Если бы я тогда проголосовал за Порошенко, то, с одной стороны, моя совесть была бы чиста, а с другой стороны, я бы этим тоже не гордился. Это не был выбор за, это был выбор против кого-то больше. Я все-таки не мог подумать, что Зеленский до такого маразма дойдет.
1: Сейчас, одну секунду. Зеленскому, Денис Елисеевич, Зеленскому удалось совершить невозможное, убедить Соединенные Штаты, что Украина может выиграть войну. У этого все стабильно, только война, война, еще раз война, и немного иллюзий о желании Зеленского о мире. Можно ли предположить, что Владимир Зеленский сам загнал себя в угол, с которого выйти не может, и это не его желание продолжать войну, а это его вынужденная ситуация?
2: Так, там вообще три автоматчика стоят, ему в голове автоматы, значит, приставили, говорят, быстренько воюй дальше. А он, да я уже хочу сказать, вы почитайте, что такое Firepoint и эти бабки, послушайте на бупленки. Это миллиарды долларов люди зарабатывают, о чем вы вообще говорите? Какое окончание войны?
1: Кто ваш, Денис, не провокация, а кто ваш больший враг, Денис, Путин или Зеленский?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос. Два, оба для меня враги. Просто для меня Путин всегда был врагом, а Зеленский нож в спину засунул. Вот и все.
1: Если бы можно было, как ты думаешь, если бы можно было повернуть ситуацию вспять, Зеленский бы пошел по этому пути или вряд ли?
2: Уверен, да. Уверен, да.
1: Почему?
2: Ну, он такой человек. Разрушительный. Вот знаете, я не хочу там никак выгораживать Коха, но Кох очень классно, по-моему, у Дудя это сформулировал. То есть человек, который переоценивает слишком свои возможности касательно всего. Способности, возможности. И вот это такая черта больше закомплексованных людей. И это страшно. Когда ты лично сам это делаешь, или со своей семьей, своим бизнесом, каждый волен делать все, что он считает нужным. А когда от тебя зависит судьба такой страны огромной и любой, то это, конечно, преступление.
1: А скажи, Денис, если бы вспять это по поводу истории не знает слагательного наклонения, все же 22-й год, если бы Путин понимал, что будет дальше, то, что происходит сегодня, он бы пошел по этому пути или тормознулся бы?
2: Путин?
1: Да.
2: Так точно не пошел бы.
1: Не пошел бы.
2: Не пошел бы, конечно. Они думали за 3 дня захватить Украину на полном серьезе.

0: Они на полном серьезе думали, что сейчас выйдут, будут говорить: ой, спасибо вам, вы спасли нас, вы особенно. На полном серьезе такое убедили. Вот это я никак не могу для себя понять.
1: А вот я хотела спросить, почему у них была такая уверенность про эти 3 дня, как ты думаешь?
0: Ну, говорят, что это Медведчук убедил. Брал у Путина миллиарды и убедил его, что здесь все так. Но с другой стороны, там же Медведчук — это все хорошо, там же ФСБ есть. Я не хочу, я, конечно же, их, наверное, враг и оппонент, то они мои точно. Но я же не хочу сказать, что там идиоты работают. И вот как они могли это допустить, я понятия не имею. И для меня до сих пор загадка, а западные спецслужбы, помните, тоже же говорили, что все, Украины не будет, тра-та-та-та-та. Это был цирк для Путина, типа усыпить его, или действительно тоже думали, что Путин захватит Россию? Вот мне кажется, что нужно там поискать тоже причины.
1: Но
0: не вот причины, это... а интересные моменты. Причины понятны.
1: Нет, я понимаю, Денис, но вот эта уверенность, ты сказала, они думали, что их будут встречать, говорить, как хорошо, что вы пришли, там освободили и так далее. Ну, эта уверенность, если бы ее не было, то не было бы сейчас этой войны, правильно?
0: Конечно. Ну, естественно. Путина все пошло не по плану. Проблема Путина вот в чем. Он не понимает Украину. И никогда, судя по всему, не понимал. Вот просто на таком личностном уровне. Я же не могу сказать, что я понимаю Италию и итальянцев. Я их не понимаю. Я просто их уважаю. А Путин вот считает, что он очень хорошо понимает Украину. Он не понимает Украину, не понимает украинцев.
1: Но ты же сам сказал, что это Россия и Украина, это один и тот же совок. Почему же он один совок понимает, а другой нет?
2: Да, вот я тоже, я добавлю, Денис, а в чем, как вы считаете, принципиальная все-таки разница? Почему вот украинцев нужно понимать отдельно от россиян, например?
0: Ну, к счастью, мы хоть и в квази-демократии, но с 91-го года прожили до 2021-го. Где-то в 21-м Зеленский уже начал строить диктатуру. Просто в рамках тех возможностей, которые у него были без войны. Даже, можно сказать, с 20-го. А россияне, Путин когда пришел? 2001-й?
1: 2001-й, да, 21-й.
2: Даже в 2000-м. Ну, считайте, в 2000-м.
0: Да,
2: да. Когда премьером был, уже, считайте, возглавлял все это.
0: То есть, представьте, русский народ, он пожил только 9 лет без, ну, такого вождизма и так далее, в относительной демократии. Я не хочу Ельцина как-то там говорить, что он супер-пупер, но все-таки в демократии. С кучей своих проблем, но все-таки в демократии. А мы жили дольше намного. Но если бы, наверное, в Украине установилась диктатура в 2000 году, наверное, было бы все то же самое. Ну и, конечно, его понимание истории. Вот эти же все архивы, вот то, что он там вытаскивает эти карты, это же на полном серьезе он так понимает.
1: Но когда вот сказал, ну я все-таки возвращаюсь к своему вопросу. Когда ты сказал сегодня, это, наверное, имелось в виду совсем другое, что и то, и другое совок. Почему же тогда Путин один совок понимает, а другой нет?
0: Да не, ну он понимает с технической точки зрения. С технической точки зрения. Но я же объяснил, люди, которые прожили в диктатуре большинство своей жизни, и вне ее, вот этого он никак не может понять. А все-таки я же всегда говорил, что менталитет — это все чушь. В том смысле, что сейчас, если человека в Канаду привезти, то, наверное, он все-таки потихоньку будет становиться канадцем.
1: Ну да.
0: Но он же приехал туда со своим менталитетом. Я к тому, что это меняется. Меняется это.
1: Ну, ты знаешь, Денис, я должна тебе сказать, ты по Америке, наверное, это видишь. Есть такая категория людей, которые, как ты сказал, приехав в Канаду или в США, или в Германию, или в Израиль, меняются, а есть нет. Я таких людей сейчас знаю, которые здесь, живя в Канаде, не 5 лет, Денис, а 20 лет и больше, говорят там, что там великий Путин, великая Россия, Канада — это фуфло. Ну вот конкретно тебе говорю, таких людей знаю.
0: Ну это те исключения, которые подтверждают правила. Но все-таки я могу сказать вам по украинцам, какие бы там разные бывают, но все-таки приезжают в Польшу, в Испанию, в Италию, но все-таки надо вести себя прилично. Сами это понимают.
1: Ну да. Я, знаешь, что просто хочу тебе сказать, что ты когда сказал сейчас, что, как я поняла из того, что вот когда Денис тебя спрашивал, что значит понимать украинцев, и многие говорят, ну, есть люди, которые говорят, что русские украинцы – это один народ, и славяне убивают славян. А есть люди, которые говорят, что украинцы и русские – это совсем разные люди.
0: А ну, это один этнос. Это, вот это же чушь, это такая фашистская история, которую там Гордон продвигал на эфире с Эйдельман. Вот такое там у русских ген рабства есть. Ну, такую чушь, знаете, лепил. Нет, это все один этнос. Мы раньше были одной страной. Но менталитет...

0: наш отличаться стал от менталитета россиян. Но ты понимаете,
1: сказал,
0: да.
1: Ты сказал, стал отличаться.
0: Да.
1: Стал отличаться.
0: Ну, вы что, считаете, что в 91-м году была большая разница между украинцами и россиянами?
1: Я не видела никогда разницы, но я не могу судить. Я уехала в 89-м году.
0: Не, ну мы все-таки как бы там поближе были к западной цивилизации. Россияне нет. Но опять-таки, я не хочу даже их оскорбить. Я просто сейчас убедился, как все-таки правитель может влиять на общество. Понимаете?
1: На любое общество.
0: Да, да. Ну, по крайней мере, на постсоветское 100%. 100%. Вообще люди везде одинаковые, в том-то и дело. Люди вообще в мире везде одинаковые. И я для себя сделал такой вывод. Вот что спускается сверху вниз, как это происходит? Исторические какие-то моменты. Ну, вы понимаете, ну, какие великие были отцы-основатели США, хотя далеко не идеальные люди, неоднозначные личности, с разным бэкграундом. А какую они написали Декларацию независимости, какую Конституцию? Ну, мне не верится, что такое в реальности произошло. Но в Украине так не хотят сделать. Не хотят жить по таким правилам. Хочет всегда царек прийти, засесть в эту долбанную администрацию в Киеве, трубочку поднять, вот этот мне не нравится, вот этого посадить. Как Мендель рассказывал, к Зеленскому министру заходят кандидаты, да ты давай, значит, бабки где будем делать, показывай. И это же Зеленский не первый, так было всегда в истории Украины. Просто Кравчук был, тук-тук, кто там, он не понимал, как это. Там он нескольким семьям, там сказать, сделал привилегии, они ему там где-то, наверное, на офшор платили, я подозреваю. Итак, Кучма тут уже, ну, отец украинской прихватизации. Тот понимал, что все-таки в рынок, но так, чтобы мне было выгодно. И все, дальше оно уже шло по инерции, созданная гнилая система.
1: Я хочу тебе сказать, вот кто нас смотрит сейчас, в разные города, и Мариуполь, и Краматорск, и много, и Днепр, и я тебе последний комментарий прочту, это не вопрос, Денис. Одну секунду. Елисевич топ, заслужил больше всех просмотров, хотя было время, когда я не поддерживал, не разделял точку зрения Дениса Елисевича. Мне интересно, когда вы пишете, Денис так критикует Зеленского, а сам похож как две капли воды. Тот тоже в начале каденции был такой самоуверенный эгоист, любит только себя, всех считает правильными, только он во всем прав. Если вы хотите что сказать, в чем не прав Денис Елисеевич, а можно так? Денис не прав вот здесь.
0: Это стандартная история. Он пришел на какой-то из моих каналов, написал какую-то чушь, его заблокировали, и он бегает всем рассказывает, что Елисеевич диктатор. Как будто я ему отключил интернет, или у меня какая-то, я обладаю какой-то властью, способной влиять на его жизнь. Ну вот из такого. Что касается первого комментария, очень высокий процент моих зрителей, подписчиков, аудитории, даже сторонников, это те, кто вначале меня не воспринимали. Но потом годы показали все-таки, что все так оно и происходит.
1: А вот это, наверное, самые ценные слушатели и зрители, которые сначала как бы в штыке, а потом пишут то, что написали сейчас. Слушай, я очень признательна тебе за наши передачи, за наши эфиры. Я хочу тебя поблагодарить и пожелать там процветания твоему мерчу. И чтобы, знаешь, я вот думала, я, наверное, самое мое большое пожелание, Денис, к тебе, это чтобы была жива и здорова твоя мама. И чтобы ты вернулся в тот Киев, в ту Украину, которую ты любишь.
0: Спасибо.
2: Спасибо, Денис. Спасибо. Спасибо. 9:58 в Ванкувере. Только что с нами на связи был общественно-политический деятель, предприниматель, блогер Денис Елисевич. Ну, естественно, говорили мы сегодня о Украине и России, о тех проблемах, которые, к сожалению, пока меньше-то не становятся.
1: Я хочу поблагодарить, ну, Дениса Елисевича, напомнить вам, что завтра четверг, это световские четверги на радио «Вера», Михаил Светов, в пятницу первый.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to Fairchild Radio.